0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф Билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите.

заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучи и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

0: Нечисть грудью в груди друг друга извела, прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно, и не страшно ничуть.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждение и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли,

которого быстро пьянел.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции столетиями, подтверждающие свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является ли лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник-2».

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года, с 1 сентября. До этого учителя могли задавать домашние задания первоклассникам, но вводиться это должно было постепенно. Кроме того, школьники должны были тратить на него не более одного часа. Нововведение направлено на снижение нагрузки на младших школьников и облегчение их адаптации к учебному процессу. Минцифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госкан». Сотрудники организации «Индивидуальные предприниматели» смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Качество воды при этом контролируют. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 15, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве, реке плюс 14. Сегодня днем пасмурно, кратковременные дожди, усиление ветра до 17 метров в секунду, воздух прогреется до 19 градусов. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:05, время московское. Дорогие друзья, я не знаю, что накануне употребляла Марина Дымова, но она сегодня пришла с какими-то котлетами или...
1: Котлетки на бифштекс.
0: Или собственного приготовления. Я вообще не знал, что ты готовишь.
1: У меня же мама уехала.
0: Да, конечно. Вот, то есть это прям ты купила мясо, сделала фарш.
1: Фарш уже купила. Можем не обсуждать
0: это? А, ты купила готовый фарш?
1: Конечно. Я еще не на том уровне.
0: Чтобы самой сделать фарш.
1: Кстати, борщ принесу. Вот, тогда посмотрим. 7 июля, 7.07.2026 на календаре, вторник. Сегодня день семьи, любви и верности, правильно? Это же сегодня.
0: Я не знаю, сегодня день рождения Жени Меркушева. Я вот
1: да,
0: это знаю.
1: Евгения Меркушева, конечно, в отпуске, но мы все равно ее от всей души поздравляем, желаем счастья, здоровья. Пусть она всегда остается такой же красивой, длинноногой, обаятельной и очаровательной.
0: Длинноволосой еще очень важно.
1: Ну да, конечно, про ноги сказала я, ты про волосы, отлично. Еще сегодня Иван Купала. Еще сегодня глобальный день прощения, день подсчета камешков на мостовой, но это уж совсем, если нечем заняться. Международный день охраны почв. Ну да, почву надо охранять. Так, что еще? Опубликована сказка «Пиноккио», была много лет назад.
0: Здорово.
1: В этот день. А в Ленинграде открылся Московский парк Победы. Ну, как будто бы уже все, пора остановиться.
0: Ну, главный праздник будет в финале этого часа, да, ты помнишь. Для всех поклонников хорошей музыки.
1: Вы не поверите, но песня Артема Демина и Максима Апреля «Зачем?» наконец-то появляется в эфире радио «Шансон». Артем в шоке, так же, как и от котлеты утренней. Примерно такой же у него шок.
0: Шок — это по-нашему, помнишь?
1: А у тебя в субботу концерт, значит. И вот эту песню «Зачем?» ты будешь...
0: У меня нет концерта. Концерт у Максима Апреля.
1: Ты же приглашенная звезда.
0: Я приглашенная звезда на одну песню.
1: Какая звезда такая? Такое приглашение. Что ты хочешь? Впереди у нас новости, которые вы проспали. Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп. Все это тоже будет. А сразу после гороскопа то, чего ждет Артем Демин больше, чем котлет.
0: Ну, котлету я тоже, кстати, сейчас с удовольствием.
1: Хлебушка жалко у нас нет.
0: Ну, ничего страшного. Сейчас кто-нибудь привезет.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ты, конечно, Марина, разворошила гнездо.
3: Я просто спросила, сегодня он или не сегодня. Я поняла, что завтра, спасибо. 150 тысяч сообщений.
2: Вы бы так с днем рождения Марину поздравляли. Как вот вы,
3: у меня аж не надо пока поздравлять.
2: Когда? Когда бывает?
3: Мы, типа, когда?
2: Нет, люди, когда день рождения у человека, они не так активно пишут, как когда человек ошибается и что-то не то говорит.
3: Да?
2: Да.
3: Мы вас взбодрили, а вы нас.
2: Да.
3: Все хорошо.
2: Все прекрасно. Да, мы знаем. Уже теперь знаем, что 8
3: июля. Мы теперь как будто бы и не забудем это никогда.
2: День любви, семьи и верности. Так, ну а теперь к новостям. Первая свадьба роботов пройдет в Москве сразу же после Дня любви, семьи и верности. То есть 9 июля. Киборги обменяются клятвами верности, а свадебные кольца молодоженам вынесет их робопес по кличке Догматик.
3: Боже, робопес.
2: Представляешь,
3: а зачем
2: какая?
3: Роботам свадьба?
2: Роботам свадьба?
3: Просто какой-то пустой инфоповод.
2: Имиджевая
3: история. Чтобы поговорить про бензин. Друзья, как там у вас обстановка с бензином? А еще я хотела спросить, стали ли вы меньше ездить на машине, зная, что бензин теперь получить сложнее, потому что и очереди, и все остальное. Потому что был период, когда я заметила, что на дорогах Москвы и на трассах, которые ведут в Москву, как будто бы меньше машин.
2: Это ночь называется, Марин.
3: Нет, это не
2: просто
3: ночь.
2: Просто это была ночь.
3: Позапрошлое воскресенье М4 просто было абсолютно свободно в сторону Москвы в воскресенье вечером. Думаю, дачники, наверное, решили, что не надо им уже никуда ехать.
2: Кстати, да.
3: Но
2: некоторые дачники
3: это как
2: подумают,
3: раз была
2: да.
3: первая неделя вот этого топливного кризиса. Угу. А с другой стороны, сейчас что-то поменялось. Вы на себе замечаете, что вы реже ездите. Вот Артем как ездил на машине, так и ездит. Хотя
2: да.
3: мог бы пешочком.
2: Артем сегодня будет задачу ставить, заправиться.
3: У
2: вот.
3: Тебя и бензина нет?
2: У меня осталось на 100 километров. Надо прям сегодня вот... постараться после эфира
3: друзья,
2: найти.
3: Друзья, напишите, где в районе проспекта Мира можно заправиться без очереди.
2: Так, в России не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер. Наверное, я пойду, Марин. Не хватает нас.
3: Да, оставайся.
2: Надо помогать. Надо помогать первой профессии. Так, самая высокая потребность в терапевтах, УЗИ, диагностах и процедурных медсестрах. В Москве на одно резюме врача приходится более 15 открытых вакансий. Каждый год. Миллионы людей,
3: может,
2: мне кажется, учатся и учатся на врачей.
3: Небольшие зарплаты, поэтому так.
2: И поэтому, ну, на самом деле, да, я знаю, очень многие люди.
3: Я думаю,
2: люди
3: что дело в зарплатах.
2: Не,
3: не было бы проблем и нехваткой этих специалистов, если были бы достойные зарплаты. Расскажи мне, что там с футболом происходит.
2: А что ты хочешь узнать про футбол? Криштиану Роналду опять плачет и едет домой, потому что проиграла Португалия и Испания.
3: У него красивая жена, пусть едет, что он плачет.
2: Она была, кстати, на стадионе, что?
3: А-а-а.
2: Вот, а он не по ней плачет. У него другой повод. То, что Португалия вылетела.
3: Завтра день семьи, любви и верности, женой отмечают. А не вот этот вот футбол.
2: Ну, согласен, да.
3: Так, ну и что в итоге? Кто там? Канада, Мексика, США, все?
2: Канада, Мексика, США, до свидания, да.
3: А кто остался?
2: Ой, много кто остался. Франция пока еще осталась, Англия осталась, Испания осталась.
3: Мы за кого болеем?
2: Ну, теперь мы болеем за Францию.
3: В смысле, теперь, если...
2: Ну, я за Криштиану-то работал, побаливал.
3: Мбаппе там, во Франции?
2: Да, во Франции, конечно.
3: Ну, ладно, будем тогда за Францию.
2: Все, за Францию.
3: Я больше никого, в принципе, не знаю.
2: Ну, тут либо Мбаппе, либо Ламин Ямаль, кто тебе больше нравится.
3: А Манчестер Юнайтед играют?
2: Манчестер Юнайтед, да, играют в PlayStation, Марин. Сидят дома там у себя, в Манчестере.
3: В смысле,
2: и играют.
3: Из этой команды не взяли в сборную?
2: Ну, или? Наверное, кого-то взяли. Ты думаешь, я знаю состав Манчестер Юнайтед, ты слишком как бы листишь.
3: Извините.
2: Я знаю,
3: наоборот,
2: состав, я знаю состав своей любимой команды. Это Реал Мадрид. А Манчестер Юнайтед состав я не знаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: ничего. Что же в черном ящике?
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы должны догадаться, что же, а может быть иногда и кто же находится в черном ящике. Мы даем вам подсказки, а вы свой вариант отправляете на номер плюс 7-909-955-1030. Не бойтесь ошибиться, это нормально в этой игре. Кто-то присылает неправильные варианты, а кто-то присылает правильные. И тот, кто первым присылает правильный вариант, тот одерживает победу в нашей игре и получает какой-нибудь сувенир на память. Да?
2: Да, все да? верно. Да? Значит, ты перестал ходить с черным ящиком.
1: Да, я перестал, потому что я сегодня буду...
2: Тяжеловато, я думаю.
1: Да, тяжело и ящик носить, и подсказки давать, и еще и музыку определенно ставить.
2: Нет, я поэтому... к тому, что тяжело, что в ящике
1: это. А, да, конечно, конечно.
2: Мне кажется.
1: Это что-то большое, да. Большое и живое. Ладно, друзья.
2: Он бьется, человек, не понимает, что происходит.
1: Человек у нас сегодня в черном ящике. Человек, который родился в деревне. Вот, ему очень нравится работать в поле.
2: Он есть слушает вариант? Радио «Шансон»?
1: Боюсь, что нет.
2: А почему?
1: Вряд ли понимает, о чем здесь идет речь и вообще,
2: музыка
1: кто мы.
2: Музыка хорошая.
1: Музыка хорошая, но текст он вряд ли поймет, потому что человечек не совсем, скажем так, знаком с нашим языком.
2: И он как будто бы еще и молодой.
1: Как
2: не
1: будто...
2: дорос еще до «Шансона».
1: Да.
2: Хотя надо... рост 195 сантиметров.
1: Это зачем сейчас такие жирные подсказки?
2: Это жирная подсказка.
1: Это очень жирная подсказка, Марина.
2: Слушай, ну все игроки в баскетбол такие
1: так,
2: высокие.
1: Короче, ему нравится работать в поле, управлять трактором и кормить коров. И он говорит,
2: что... Комбайнер тебе пишет.
1: Если бы он не стал тем, кем стал, то он бы стал фермером.
2: Лукашенко.
1: Так, в возрасте 5 лет он познал мировую славу.
2: Питер Пен.
1: Вот. Почти. В возрасте 5 лет он познал мировую славу, потому что установил мировой рекорд по самому длинному прыжку с места среди детей своего возраста.
2: Представляешь? Ребят, нам нужны имя и фамилия. Вот это
1: да.
2: Садовник,
1: не
2: комбайнер,
1: не,
2: это не
1: то. Не, это
2: тот.
1: Не профессия, ребята. Это человек конкретный абсолютно. У него есть имя и фамилия, да. Так вот, он...
2: И это не Майкл Джордан.
1: Он прыгнул на 1 метр 63 сантиметра. Когда ему было, Марин, 5 лет? Ты представляешь, это достижение до сих пор остается непревзойденным.
2: На батуте?
1: Был
2: просто?
1: Худощав, нет, с места на земле. Был худощавым и долго не рос, и все уже начали переживать, а вообще он будет ли расти. И вот тогда, за 2 года, он вырос на 17 сантиметров.
2: Открыл, где, типа, все переживали, что мальчик не вырастет.
1: Вот, ему пришлось срочно набирать мышечную массу, он усиленно питался, и сейчас ты правильно сказала, 195 сантиметров.
2: Нет, ты, конечно, еще что-то расскажи про это.
1: Расскажу еще, да.
2: Вообще красавчик, конечно.
1: Участвовал в создании рэп-группы, которая называется Flow Kings. Вместе с друзьями группа записала всего один трек, но клип на него стал вирусным и попал в чарты социальных сетей. У него есть, кстати, старшая сестра, которая очень на него похожа, всегда его поддерживает, ходит вместе с ним на матчи, ее часто видят на футболе. Бросил девушку из-за своего увлечения, из-за спорта, из-за футбола, расстался с первой девушкой, потому что она сказала ему: уважаемый Эрлинг, либо я, либо футбол. Ну, у нас же есть правильный ответ.
2: Либо свинья Ховруни. У нас, конечно, уже давно есть правильный ответ.
1: Ну, кто был первым? Ладно.
2: Был Юрий.
1: Юрий. Мы поздравляем Юрия. Юрий, аплодисменты, да. Сегодня в черном ящике, друзья, действительно, мировая звезда. И это правда. Он сейчас забил 7 голов на чемпионате мира. Так же, как и Килиан Мбаппе. Так же, как и Месси.
2: Рекламировать газировку, чипсы.
1: Он уже давно этим занимается.
2: Ну,
1: он реально звезда. Он в Англии одна из суперзвезд. Он играет в Манчестер Сити, в одном из самых богатых клубов мира. Вот. И его трансферная стоимость, ну, практически как там у Ламина Ямали или у Мбаппе. Вот. Он очень дорогой футболист. Его зовут, да, Эрлинг Холланд. Мы поздравляем
2: Юрия,
1: который отгадал, что в черном ящике футболист сборной Норвегии и футболист Манчестер Сити Эрлинг Холланд. Да, ну еще новости почитаем скоро.

Семин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Такие новости! Такие новости! На «Радио «Шансон».
4: Итак, мы ломаем голову, где заправить бензином свой автомобиль, а в Германии ломают голову, где бы купить яйца. Итак, ряд торговых сетей ограничил продажу двумя упаковками в одни руки. Серьезные перебои с поставками продукции объясняются вспышкой псевдочумы птиц среди кур и несушек в Европе. То есть сегодня Германия, а завтра это может быть еще какие-то европейские страны.
5: Как у вас там дела с яйцами? Напишите нам, люди из Германии. Тут еще интересная новость о том, что из-за некачественного бензина выросло якобы число обращений в автосервисы. При этом пик поломок ожидается только к началу осени. Ранее правительство разрешило оборот горючего класса Евро-3 до конца года из-за дефицита топлива. И сейчас водители уже жалуются на падение мощности двигателя и что в самом топливе обнаруживается песочный осадок. А как это водители заметили? Ты вот замечаешь, что падение мощности двигателя?
4: Нет, но очень бы не хотелось этого заметить.
5: Слушай, ну, честно говоря, я обычно в машину заливаю 95-й бензин. Как-то был случай.
4: Я заливаю 92-й бензин.
5: Что 95-го не было, и мне заливали 92-й с какой-то присадочкой.
4: А, ну, эко какая-нибудь.
5: Ну, что такое?
4: И что?
5: И как будто бы машина прям хорошо ехала с этой присадкой.
4: Ну,
5: я, конечно,
4: видишь,
5: возмущался.
4: Это
5: говорила,
4: потому, что
5: у тебя
4: еще 95-й был в баке, скорее всего.
5: Ну, может, и так.
4: Тебе там он размешался, я же тебе говорил, когда...
5: Но 95-го у меня прям мало было.
4: Ну, все равно, Марин, иногда это прям вот... ну,
5: а вот если,
4: делать
5: смотри,
4: это на постоянке
5: а
4: не
5: если
4: стоит.
5: Машину застраховать, это страховой случай? Ну, в смысле, что она из-за бензина, из некачественного испортилась?
4: Ну, вообще без понятия.
5: Так это не работает?
4: Не знаю, сходи, узнаю,
5: ну, некоторые же,
4: позвони.
5: Допустим, страхуют дома там отсюда,
4: ну,
5: пожаров,
4: да,
5: или
4: да,
5: еще
4: да,
5: чего-то.
4: Да, да.
5: Может быть, можно также сделать с машиной от некачественного бензина?
4: Теоретически можно. Ну, теоретически, а что тебе
5: как
4: помешает?
5: Как будто бы нам всем над этим заняться.
4: Так, медицинские справки разрешат получать близким родственникам с 1 сентября. Также будут выдавать медицинские заключения в произвольной форме, если законодательством не установлено иное. То есть, если ты не можешь забрать справку самостоятельно по какой-либо причине, то есть ее может получить близкие родственники.
5: С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, сейчас все в интернете. Даже больничные, они онлайн выписываются, никуда ходить не надо.
4: Тоже верно, но иногда, может быть, кому-то требуется бумажный вариант. Не знаю.
5: Так, смотрите, плохие новости для девушек. Психологи
4: Давай.
5: Утверждают, что большинство мужчин всю жизнь любят свою бывшую. По словам психологов, мужчины идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами. При этом женская логика, как говорят специалисты, работает иначе. Девушки тоскуют не из-за бывших, а из-за времени, которое они потратили на них впустую. Мне кажется, это как-то не очень правильно.
4: Ну, в смысле, что неправильно?
5: Мне кажется, взрослые люди знают, что смысл тосковать по бывшим, если...
4: Вообще не стоит никогда.
5: Вот, как бы да.
4: Да, нужно двигаться дальше.
5: Это новость для зумеров, что ли? Это зумеры-психологи все это доказали нам.
4: По всей видимости. Так, россияне собираются отказаться от социальных сетей, и сделают они это летом. Каждый четвертый россиянин говорит, что я буду отдыхать летом от социальных сетей. Верится, конечно, в это с трудом.
5: Ну, конечно, все
4: проверить
5: будут отдыхать.
4: Это тоже невозможно.
5: Много где нет интернета, не работают всякие штучки-дрючки.
4: Вот,
5: для
4: еще
5: того, треть
4: опрошенных признали, что хотели бы на время вообще уйти из интернета, но пока не знают как. Вот, половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться социальными сетями, как обычно. Но это я. Если будут будет ловить в отпуске, я буду социальными сетями пользоваться. Вот.
5: Ладно, давай не будем отвлекаться на вот это вот твои соцсети. Возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет. Оказывается, сейчас это не обязательно. То есть, если ты расписался, сходил в ЗАГС, в паспорте никаких отметок нет. И, ну, а зачем? Должны же быть. Мне кажется, это логично, когда два человека
4: девушка
5: решили сцепить.
4: Женщина должна быть уверена, что мужчина либо не женат, либо разведен, какой-то штампик
5: должен быть. Ну, либо должна
4: быть
5: какая-то база, типа QR-код, наводишь на мужчину, и сразу понятно.
4: Да, вот так удобно было бы на улице знакомиться, чтобы время не терять даром, да? И тогда бы никто не называл никого тарелочницами, ну и так далее.
5: Ну,
4: в общем,
5: да,
4: не было бы взаимных оскорблений.
5: Женатики, вот это вот, сразу все было понятно. Кстати, можно было бы это обсудить, штамп в паспорте?
4: Штамп в паспорте.
5: Угу.
4: Стоит, стоит это обсуждать или нет? Ну давай, давай поговорим об этом. Я, кстати, давно не заглядывал в свой паспорт. У меня еще вот нету, кстати, штампика, что я свободен.
5: Да? А был штамп, что ты женат?
4: Вроде бы, да. Покажешь? Ну, что-то я туплю, надо сходить уже.
5: Возьми за маску,
4: стол.
5: За маску.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, 7 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваши отношения с близкими могут сегодня осложниться из-за невнимательности к их просьбам, да. Попробуйте исправить ситуацию и ищите подсказки в песне «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, будьте в этот день осторожны и внимательны. Звезды напророчили вам какие-то мистические события. Ваша интуиция сегодня будет на высоте. Слушайте ее и песню «Шестое чувство» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, этот день подходит для экспериментов или старта новых проектов. Вам будет интересно, и вы почувствуете азарт и загоритесь новым делом. Ваша песня «Утиная охота». Александра Розенбаума.
2: Раки, этот день может дать старт новой, красивой и романтической истории с вашим участием. Ваша песня в этот день — «Любовь с кислинкою» Алены Петровской.
1: Львы, какая бы задача перед вами сегодня ни стояла, беритесь за нее с уверенностью и оптимизмом, потому что все получится. Ваша песня «Я привык улыбаться людям» Сергея Трофимова.
2: Девы, возможны некоторые сложности в отношениях с близкими. Постарайтесь корректно выяснить, в чем проблема, ведь от вашей искренности и умения слушать сейчас многое зависит. Вдохновение ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Весы, на этой неделе можете рассчитывать на успех, прибыль и похвалу от начальства. Ну а ваша песня сегодня, во вторник, «Неженатый» Игоря Саруханова.
2: Скорпионы, ждите приятные известия. День подходит для того, чтобы решать проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. А ваша песня в этот день — «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Стрельцы, события дня могут сбить вас с толку и поменять планы таким образом, что вы не сумеете сделать запланированное. В ходе деловых встреч демонстрируйте уверенность и решительность.
2: У меня сегодня будет деловая встреча.
1: Ваша песня, Марина. И я попробую, Ирина Круг. Попробуй, Марина.
2: Попробую. Козероги, сегодня вы получите благоприятное известие и произойдет какое-то неожиданное событие. В ваших делах настанут желанные перемены. А ваша песня в этот вторник — «Самый лучший день» Григория Лепса.
1: Водолеи, оптимизм и вера в любовь позволят вам изменить вашу жизнь и осуществить вашу мечту. А ваша песня — «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Рыбы, если на горизонте ваших отношений появились какие-то тучи, то знайте, проблемы необходимо преодолевать исключительно вдвоем и не впутывать в сложившую ситуацию друзей или родственников. Настроение ловите сегодня в песне «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева. Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. Ну а прямо сейчас долгожданная премьера. Делайте громче, а еще ставьте лайки и сердечки на всех цифровых площадках.
1: Да, можно так делать. Песня «Зачем?»

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh, yes, bitch, I lie.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги, как сообщает РБК. Это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. В России готовятся к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, скоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 километров. На таких маршрутах дорога по железной дороге может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур. Средняя зарплата в России за 10 лет выросла в 3 раза, сообщает ТАСС после изучения данных статистики. В апреле этого года средняя зарплата составила 109 052 рубля. В 2016-м того же месяца 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 16, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление низкое. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: А спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте. 7.07 на календаре. Это вторник.
1: Мы могли бы спросить у вас, верите ли вы в какие-то счастливые числа.
0: Ну, сегодня прям самое должно быть счастливое.
1: Ну
0: смотри,
1: бы, да.
0: 0,7 и еще 0,7.
1: Очень красиво. А в следующем году будет 2027.
0: Да, и сколько же свадеб будет в этот
1: пока
0: день?
1: Пока свободен на эту дату?
0: Пока свободен, заказывайте.
1: Друзья, заказывайте. Вообще, почему начали говорить про свадьбу? Потому что возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет. В общем, об этом нам говорят эксперты. И тем не менее, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто ему не сможет это запретить. Вообще, как-то странно работает наш паспорт. Детей вписывать уже не обязательно.
0: Угу.
1: Мужей и жен тоже.
0: Таким образом, паспорт превращается в такой документ посредственный, как бы, да.
1: Только купить билеты по паспорту, значит,
0: и
1: получить
0: зайти в
1: кредит. А вот узнать какие-то подробности про человека...
0: Чтобы получить кредит, уже и паспорт не нужен.
1: Ну, мошенники зачем-то все равно пытаются получить доступ к нашим паспортным данным.
0: Да сейчас уже и нет, мне кажется, да.
1: Ну,
0: им важнее, им важнее получить доступ к нашим банковским приложениям и
1: госуслугам.
0: К госуслугам, да. И
1: в общем,
0: тогда...
1: хотим у вас узнать, все. На самом деле, с одной стороны, вроде бы банально звучит вопрос, важен ли штамп в паспорте, но в целом, может, тогда и не надо все это расписываться, идти...
0: Или регистрироваться?
1: Мы, да, или мы говорим только про штамп как штамп, или все-таки мы расширим тему и поговорим о том, что, может быть, вот это вот сожительство, тоже ничего в этом плохого нет?
0: В сожительстве и... ничего плохого нет, наверное.
1: Ну, я имею в виду, что есть люди, которые годами живут, у них уже дети, а они говорят, а нам штамп в паспорте нет.
0: У меня бывают такие ситуации, когда люди годами живут, и потом уже имея, допустим, двоих или троих детей, такие типа «мы», хотим вас пригласить ведущим на свадьбу. Я говорю, в смысле? У вас же уже дети там. А мы, оказывается, были все это время не женаты, и вот теперь хотим свадьбу сыграть. Я говорю, нормально, давайте.
1: В общем, давайте
0: сыграем
1: это
0: такую свадьбу.
1: Обсудим. Важен ли для вас штамп в паспорте и законный статус ваших отношений, или для вас это все не важно?
0: Плюс 7-909-955-103-0. Работает Макс и другие мессенджеры. Пишите.

0: Вкусно!
1: Реклама.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: С нами просыпаются города России.
5: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, хотим поговорить сегодня с вами о печати, о штампе в паспорте. Нужен он или нет? Гражданский брак имеет ли право на существование? Ну и вообще ваши мысли.
2: Нет такого, это как бы не научно, не по-юридически гражданский брак.
1: Сожительство это нормально?
2: Сожительство
1: нормально.
2: Вот Елена из Москвы хорошая написала сообщение, сразу же обрисовала проблемы, которые есть. Угу. В сожительстве возрастном я не вижу ничего плохого. Но молодые девчонки, когда живут вне брака по 3-5 и более лет, еще и рожают, чтобы получать пособие как мать-одиночка, я считаю, что это неприлично и это не нужно.
1: Я тоже.
2: Какой мужчина предложит выйти замуж через 5 лет такого жития? А доводы девушек, что нам и так хорошо, это все ерунда. Замуж хотят все девчонки.
1: Я тоже согласен полностью с этим сообщением. Дорогие друзья, действительно, мы должны четко разделять. Люди, там, скажем, до 35-40 лет, это одна история. Люди после 35-40 лет, это совершенно другая история. Например, если люди уже были в официальном браке, там у них есть дети, то это одна история. Если это какие-то, там, я не знаю, студенты или вчерашние студенты, молодые девушки, которые действительно проживают с молодыми людьми, потом берут какие-то на себя ответственности финансовые в виде каких-то ипотек и рожают детей, то это другая история. Здесь, если вы хотя бы сожительствуете, то тогда вам нужно четко идти к нотариусу, юристам и составлять брачный контракт. Иначе вы можете просто очень круто попасть.
2: Вот так вот, посмотрите, что глаголит наш Артем.
1: Я опытный человек.
2: Я просто к тому, что действительно, когда девчонки юные, допустим, там, и парни могут заморочить мозги и все такое, и могут, как это говорится, промурыжить тебя лет 5-7, и давай до свидания. Ну, то есть, а потом влюбятся и женятся на той, с которой знакомы месяц, а то и меньше. Угу. Таких историй полным-полно. Мне хочется услышать истории наших слушателей, которые уже давно живут и не идут официально расписываться. Почему вы это делаете?
1: Что движет вами, да,
2: действительно?
1: Вы чего-то боитесь
2: просто? Вам штамп в паспорте не нужен? Или действительно вы понимаете, что так больше каких-то социальных преференций вам, потому что вы, допустим, там, мать-одиночка, еще что-то. Просто, например, в моем случае, да, у меня есть ребенок, но я не считаюсь матерью, мужа у меня нет, но я не считаюсь матерью-одиночкой, потому что...
1: То есть ты никаких дотаций от государства не получаешь,
2: да? В документе есть, когда рождается ребенок, если ты не замужем, то есть такой документ об установлении отцовства. И тогда отец, как бы он есть, и ты не мать-одиночка, и все счастливы и довольны, и все такое.
1: Порви этот документ.
2: Зачем? Документ рвать нельзя по закону, Артем.
1: Потеряй.
2: А когда теряешь, за это штраф. Нет, я просто к тому, что просто интересно. Я, конечно, знаю, что, допустим, матери-одиночки там.
1: А сколько бы тебе платили, если бы ты была мать-одиночка?
2: Я не знаю, наверное, 1007. Сколько? Я не знаю.
1: 1007? Ух ты,
2: я не знаю, сейчас я могу ошибаться. Сколько платят матери-одиночки?
1: Вообще, ты удивительная женщина. На алименты не подала.
2: Ну, не а подала? Зачем? Нет, не подала.
1: На алименты не подала. Мать-одиночка, не оформляешь бумаги. То есть...
2: Мать-одиночка, это когда ты не знаешь, кто отец, или когда отец говорит, это не мой ребенок, я к нему не имею отношения. Мы, благо, как-то договорились, что все-таки на программу ДНК не пойдем.
1: На программу ДНК не идете. Ладно, хорошо. Пишите, дорогие друзья, нужен ли штамп в паспорте, +7 909 955 103 0.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207 10 30. 25.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, хотим сегодня с вами поговорить о штампе в паспорте, о гражданских браках, о сожительстве, о том, нужно ли узаконить свои отношения, если вы в отношениях. В общем, пишите, как вы думаете, что нужно делать. Плюс 7-909-955-103-0. Вот, например, Газарес наш Александр пишет: мне штамп не нужен, точка, ни один, ни два, все, хватит, наштамповался. Это человек, по-моему, с 5 детьми, да, и с алиментами там.
2: Два брака или три у Александра было?
1: Не знаю, но...
2: Ну, хорошо, Александра, допустим, вы встречаете женщину, которой, там, допустим, 35 лет, у нее нет детей, не было мужей до вас, и она вас любит, вы любите ее, она хочет от вас ребенка. Пусть у вас это и шестой уже ребенок, но неужели вы ей скажете: нет, я наштамповался? Ну, как это?
1: Ну, а что, он может сказать, что я и детей наштамповался, 5 уже хватит, достаточно, уже как бы там алименты,
2: нормальные размеры. А зачем тогда отношения, зачем тогда любовь, если человек уже, типа, мне уже достаточно, мне хватит? Ну, тогда уже не надо заводить вообще никакие отношения, сиди и...
1: Смотри телевизор, чемпионат мира.
2: Зарабатывай деньги, обеспечивай тех детей, которые уже есть.
1: Ну, не знаю, нет, так нельзя, Марин.
2: Это эгоизм по отношению к вот этой же мифической женщине, которую мы придумали для Газареса в данный момент.
1: Ну, смотри, во-первых, Газарес мальчик не молодой, и, соответственно, если он хочет... Ну, я сейчас просто размышляю.
2: Ну, на месте Газареса мог быть любой из вас, мужчины.
1: Абсолютно, да, то есть, ну, он может взять женщину с ребеночком, и как бы у них уже будут совпадать
2: общие
1: мысли.
2: Общие дети нужны все равно.
1: Общие дети? Зачем?
2: Общие — это отдельная как будто бы тема, но
1: слушай,
2: мне кажется,
1: общие
2: что...
1: Общие дети зачем? Просто объясни.
2: Слушай, я знаю,
1: если
2: много...
1: у него есть свои дети, у нее есть свои дети, но если Бог им даст общих детей, пожалуйста. Ну а если не даст,
2: нет,
1: это не значит,
2: тому,
1: что им нужно ставить крест на отношениях.
2: Подожди, я знаю много людей, которые, допустим, ну вот сошлись, там им было лет 40. 35,
1: так,
2: и у них уже до этого были от разных браков дети.
1: Ну-ну.
2: Они, эти люди, которым они прошло там лет 10, как они вместе, они друг друга любят, время показало, что действительно они самые родные и близкие люди. И единственное, о чем они жалеют, о том, что тогда, по молодости, подумали, что им уже хватит детей, у них уже есть от первых браков и все такое. Все-таки это объединяющий фактор.
1: Я согласен.
2: Когда
1: дети
2: дети
1: это всегда прекрасно.
2: От разных браков, все равно это повод для конфликтов. А ты что, мы его трогаем? Ну, то есть вот это вот все, а ты на мою там не ругайся. Это все лишний повод для каких-то бытовых стычек.
1: Марин. Тачек. Чем больше детей, тем лучше. Но есть ситуации, когда Бог дает детей. Есть ситуации, когда он же их не дает. Ну и как бы, что ж тогда, не строить какие-то отношения? Конечно, надо строить.
2: Нет, если ты был конкретный пример про то, что если Сашка Газарес, мы вот возвращаемся к нашему примеру.
1: А давайте пригласим его в студию. Заходите, Александр.
2: Та-ра-та-да-та-да-та-да-та. Музыка из черного ящика, да?
1: Вот, нет,
2: у нас очень много сообщений, может, начнем уже их читать, а то мы с тобой...
1: Привет, Либерадио, я считаю, что паспорт должен быть со всеми штампами, детьми, и чтобы он был действительно документом, удостоверяющим личность. Я, например, сама вписала мужу в паспорт наших детей, когда он получил паспорт 45. Конечно, немного он посопротивлялся, покочевряжился, но дети его и в паспорте должны быть. Пишет Юлия.
2: Интересно, нас слушают сотрудники ЗАГСа, почему убрали эту строчку? Ну, в смысле, почему это стало не обязательно?
1: Потому что слишком много электронных уже как бы следов, и все можно найти в интернете, набираешь про каждого
2: человека. Я когда отменяла паспорт свой после того, как я тот был испорчен, мне так и ребенка туда и не вписали в мой паспорт. И потом оказалось, что это не так просто, типа, прийти и получить этот штампик. Нет, там как-то... суперсложные, люди не заморачиваются. Елена нам пишет: здравствуйте, любимые ведущие радио Шансон. Какая же хорошая у вас сегодня тема. Прям в преддверии праздника для Дня семьи, любви и верности. Я
1: секунд.
2: За семейные ценности и за штампы, за вписание детей. Вот так вот. Если у людей намерения серьезные, стесняться, боятся, зачем тогда?
1: Ладно, хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Послушаем Дмитрия Малыгина. И после этого продолжим обсуждать нашу тему.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что от года к году количество угонов автомобилей снижается. Это очень здорово. Поэтому теперь автолюбители чаще всего оформляют полисы КАСКО не на угон, а на повреждение автомобиля. К сожалению, немногие знают, что выплату по КАСКО можно получить не всегда. Во-первых, по правилам большинства страховых компаний не получится получить выплату за повреждение шин и дисков без общего ущерба кузову. Так что продолжаем внимательно следить за ямами на дорогах. Также страховые не жалуют гидроудары. Заезжать в глубокую лужу ходом, уповая на страховку, не стоит. Скорее всего, в выплате на замену двигателя откажут. Не получится за счет страховой и вернуть былой вид салону, который повредили ваши четвероногие любимцы. Часто автолюбители копят мелкие повреждения весь год и под конец срока действия полиса пытаются оформить все одним пучком. В таком случае страховая установит, что повреждения получены при разных обстоятельствах и откажет в выплате на основании предоставления недостоверных сведений. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: Плюс. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
2: Ой, какие интересные темы у нас происходят за кадром. Самые откровенные беседы.
3: Когда выключен микрофон. До отпуска осталось всего ничего.
2: А сколько нам осталось до отпуска, Марин?
3: Всего ничего.
2: Всего ничего, это 3 дня, не считая сегодняшнего.
3: А нам еще новый сезон готовить.
2: Ой, это у нас труд, у нас, мы просто даже и не отдохнем в отпуске, Марин.
3: А нам еще к радиомании нужно вырезать самое интересное из эфира.
2: Ой-ой-ой, столько дел.
3: Должны не уходить после эфира.
2: Жалко, что я уйду все равно. Ладно, смех смехом, давай.
3: Я устал, я ухожу. Мы обсуждаем с вами, важен ли для вас штамп в паспорте, нужно это или не нужно. И вот что нам пишет Сергей. Здравствуйте, дорогие ведущие. Вот это дожили. Люди рассуждают, что им не нужны дети, жены, мужья в паспорте. Как за московской пропиской в паспорте штамп поставить? Так в очередь, скорее всего, выстроится народ. А про семейное положение штамп им мешает, видите ли. Приоритеты перепутали. Семья – это наше все, и нужно этим гордиться, а не стесняться. Я негодую, пишет Сергей.
2: Хорошо, Сергей, мы вашу точку зрения услышали.
3: Я просто не поняла, в какой момент в целом исчезли штампы в паспорте и отметки. Я почему-то была убеждена, что возьми у любого мужчины паспорт, и там все будет понятно, сколько детей, жены.
2: То есть пока он спит, ты просто встаешь чуть пораньше, заглядываешь в его документы.
3: Почему? Сразу, при знакомстве, он мне говорит, такой, давайте выпьем кофе. Я ему такая, паспорт покажите, мужчина. Вот так. Желательно таким голосом неприятным.
2: Слушай, но с другой стороны, ты знакомишься с мужчиной, мне кажется, можно же навести справки о нем.
3: Где?
2: Прямо вот, ну как-то вот.
3: Нужен QR-код на мужчине, на лбу прям, знаешь, чтобы не было. Ну потому что, я не знаю, девчонки, у вас когда-нибудь такое было? Просто я пару раз попадала на вот это, ты знакомишься с человеком, он рассказывает про работу, про увлечение, про то, про сё, и ты начинаешь типа, а жена, а дети? И он так сразу меняется в лице, сразу уже не такой позитивный и веселый. Думаешь,
2: и уже истории так себе.
3: А зачем ты вообще лезешь на какие-то знакомства? Ты что творишь вообще? Ну, в общем, непонятно мне.
2: Ну, вот когда.
3: И вот это, мы просто друзья. Мы, у нас ничего с женой нет, мы дружим, у нас все ради детей. Но ты думаешь, ну какие друзья?
2: Иногда так бывает, Марин.
3: Да ну не
2: верю.
3: Я
2: тебе серьезно говорю.
3: Вообще.
2: Не, ну бывает. Но бывает и как ты говоришь, да. Любимый ведущий, куда же мы катимся? А как же семья, приоритеты, сожительство по молодости? Но как же без брака получается? Получается, люди живут вместе, а по сути друг другу никто. И штамп в паспорте просто необходим. Марина правильно сказала, что будет больше измен и обмана. Мы говорили об этом, да, и решили, что до определенного возраста действительно нельзя мурыжить просто так девушек без штампа.
3: А давайте закон ведем. Нельзя мурыжить. Зачем ты мурыжишь женщину?
2: Да, до 35 не мурыжить.
3: И какой-то штраф.
2: И
3: да,
2: штраф за мурыжение.
3: Кого-то мурыжил.
2: Скольких ты он отмурыжил? 4 рецидивист.
3: Артем, ты что-то отмурыжил? Отмурыжил и мурыжить — это разные глаголы. Артем нам пишет из Костромы. Привет, веселые ведущие Лелик и Болик. Меня вообще не смущает этот момент. Я 12 лет не могу поставить штамп о разводе. Работа мешает. А в смысле не можете? То есть вы, значит, так и не развелись? Это не штамп о разводе поставить. Вам, чтобы развестись, нужно с юристом общаться. То есть это не просто пошел, разведите нас.
2: Обращайтесь, я вам скажу, сколько это стоит.
3: Это во-первых, дорого. Во-вторых, это сложно, долго. И это не просто ты пришел в ЗАГС, только все, мы друг друга не любим, давайте нас разводите.
2: Нет, хотя, там, если быть... есть дети, это суды, и это процесс не быстрый.
3: А если нет детей, то все прям быстро?
2: Если нет детей, вообще быстро, можно прям даже это...
3: А если есть совместно нажитая квартирка, машинка и так далее?
2: Можно, тогда нужно разрулить, что с кем остается. То есть нужно составить брачный договор.
3: Так, Артем, нам что-то там печатает из Костромы, сейчас мы узнаем.
2: Так, ладно, сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем парочку красивых песен, а потом в следующем часе вернемся. И у нас в следующем часе еще важная миссия будет с тобой.
3: Да.
2: В 9:35 что произойдет?
3: Финал рубрики «Окольцевали», и у нас будет игра, вам нужно будет кое-что угадать и дозвониться нам в эфир, но все подробности скажут.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы 2021 года. Главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, если нужные сведения отсутствуют в государственных базах. Минпромторг планирует поддержать российских производителей детских игрушек. Для них хотят запустить продвижение товаров на маркетплейсах. Кроме того, компаниям собираются компенсировать часть расходов на лицензии российских мультперсонажей. Так производители смогут официально выпускать игрушки с их изображением. На эти меры в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают, что поддержка поможет российским игрушкам стать заметнее на рынке. В дальнейшем условия программы могут пересмотреть. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое другое время, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Окрошку респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не только с едой, сколько с напитками, например, с квасом. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление низкое. Далее продолжаем обсуждать актуальность брачного штампа в паспорте. Ваши сообщения ждем в мессенджере Макс. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон». И

0: Я люблю тебя.
1: Спонсор утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Обсуждаем с вами сегодня штамп в паспорте. Важно это или нет, или можно вполне жить просто так и не иметь никаких обязательств.
1: Друг перед другом и перед страной.
2: Но просто обязательства и перед государством. Будут, потому что совместный быт, он как бы их налагает, но если люди не хотят идти и расписываться, жениться не хочет мужчина на женщине,
1: то надо его заставить, конечно.
2: Вот, да. Например, Наталья пишет: любимый ведущий, для меня всегда был важен штамп в паспорте. Ты себя чувствуешь в другом статусе, статусе жены. И по жизни мужчины во мне видели именно жену, а не сожительницу. Поэтому главные отношения в моей жизни всегда заканчивались походом в ЗАГС.
1: Поэтому сколько раз вы были в ЗАГСе? 4, 3, 5, сколько раз? Ну, на самом деле, надо же рассказывать. Так, доброе утро. Каждый проживает свою жизнь, и каждый выстраивает свои отношения, как ему хочется. Для меня отношения без штампа просто неприемлемо, пишет Надежда. Такое чувство, как будто от тебя подвоха или подлости ждут, и штамп ставить боятся. Штамп — это символ доверия, не всегда верный. Пусть у мужчины будет по нескольку штампов о браке. Лучше пусть их будет много, чем ни одного. Вот. Игорь Суруханов. Молодец.
2: Ну, кстати, да, на самом деле, вот мужчины, которые никогда в жизни не были женаты, это тоже вопросики к ним. Ну, то есть, если женщина никогда не была замужем, то тут, может быть, и к ней тоже вопросики, но, скорее всего...
1: Но чаще она вызывает сочувствие в этой ситуации,
2: да? Женщина не может мужчине сказать: пойдем в ЗАГС, ну, потому что это как бы немножко... Женщина не может заставить на себе жениться.
1: Женщина не может достать из кармана коробочку с кольцом и сделать красивое предложение, встав на колено.
2: Она может, но это немножко уже другая история, понимаешь? Но я про то, что если мужчина, не было у него никогда жены и семьи, то, значит, это он на это не решился. А если женщина у нее, она в такой ситуации, значит, ее просто никто не позвал.
1: Не было ситуации, да, не было подходящей ситуации.
2: То есть, понимаешь, вопросы, значит, все-таки к мужчинам. Ну, как мне кажется.
1: Так,
2: но мы про сожительство.
1: Константин пишет: сожительство – это временное баловство. Меньше времени уходит на регистрацию развода. А они это понимают. Таких сожительства до брака у них бывает десятки. Вот. Поэтому многие к браку приходят с детьми и уже кучей бывших.
2: Куча бывших. Тогда в паспорте заканчиваются страницы, появляется штампик. Куча бывших. Виктория пишет: доброе утро, дорогие Артем и Марина. Я хоть и всегда на стороне закона, но здесь я вам скажу честно, какой-то перебор. Ставить штамп по желанию или вообще не ставить – это прямой путь к изменам в первую очередь. Не стоит от него отказываться, а все остальное – мелочи. Живите в свое удовольствие, пишет нам Виктория. Ну, то есть Виктория все-таки за то, чтобы все было официально и по документам. И чтобы это все было записано.
1: Так, Марина пишет нам: с мужем расписались, когда первой дочери было 6 лет. А до этого была мать-одиночка. В 90-е давали продукты и пособия. Прожили с мужем 30 лет. Ну, то есть, видишь, некоторые, да, как бы осознанно...
2: Нет, у кого-то прям действительно уникальные случаи.
1: Осознанно не хотят как бы ставить штамп. Потому что матери-одиночки есть какие-то определенные субсидии.
2: Людмила пишет, смотри.
1: Преференции.
2: Ребята, я не утерпела. Все-таки свои 5 копеек я вставлю. Может женщина позвать мужчину в ЗАГС? Я своему мужчине и отношения предложила. И спустя 10 лет совместного проживания предложила пойти в ЗАГС. Живем вместе уже около 13 лет. Так что все может, пишет Людмила из Волгограда.
1: То есть не надо бояться, девушки,
2: не надо,
1: да?
2: Ждать.
1: Берите быка за рога и ведите его в стойло, где написано ЗАГС.
2: Нет, стойло же — это уже семья. ЗАГС, да? — это учреждение.
1: Хорошо. Все, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и потом продолжим.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Только что мы с Мариной Дымовой разыграли сценку и поняли, что она родилась на 100 лет позже, чем должна была родиться.
2: Да, хотелось бы, конечно, в платье с кринолином, в корсете бежать, разнимать какую-нибудь дуэль.
1: Гусары бы за тебя стрелялись.
2: Бутылками игристого. Открываю их
1: пробками,
2: шпагой.
1: Пробки
2: мы стреляли. С вами обсуждаем сегодня штампы в паспорте. Важно ли для вас наличие статуса? И вообще, ставите ли вы штамп в паспорте, что у вас есть дети, что у вас есть муж, жена? Или все это уже действительно атавизм, как хвост, и нам это уже все не нужно?
1: Алена из Ростова-на-Дону. Собирались 3-й раз замуж. Сказала только контракт. А во-первых, у меня квартира и дача. А там, извините меня, 2 детей. Собирались брать ипотеку. У меня тоже есть сын, и я тоже хочу оставить ему наследство. А ему, а не чужим детям. Хорошо, что Бог отвел от этого мужчины и от кабалы. Вот. Вот.
2: Ого,
1: так все
2: вот
1: у Алены
2: история.
1: Из Ростова-на-Дону произошло.
2: Ольга нам пишет, а у меня 2 взрослых детей уже закончили университет и институт. И познакомилась с мужчиной, он тоже воспитывает сына. Живем вместе, штамп не нужен. У каждого свой жизненный опыт и какое-то имущество. С чистого листа жизнь уже не начнешь. Ну вот тут история, когда действительно взрослые люди поняли, что, ну, это другая история, правда.
1: Вот пишет нам Алексей. Реальная история про мою племянницу, которой 20 лет. Стала жить с молодым человеком. У него квартира от родителей, все блага. Ее мама в ожидании чего-то через лет пять молодой человек находит другую и сказал ей: «Все, съезжай». И что она получила? 5 лет прожитой, надеюсь, счастливой жизни, но ничего материально, к сожалению, не получила. Ничего, вернулась в дом мамы с сумочкой личных вещей. Штамп на 100% нужен, потому что молодость проходит, и молодость не вернешь.
2: А вот это супер откровенная история от Дмитрия. Посмотрите. Здравствуйте, любимые ведущие. Первый раз я женился именно потому, что так было положено, если хочешь завести семью. Браки были вместе 6 лет. Супруга сделала упор на карьеру, детей не хотела. Значит, развелись. Со второй сожительствовали 10 лет. У нас 3 прекрасных детей. Развелись. Через 2 года я сошелся с будущей супругой. Сожительствовали 6 лет. 4 года назад вступили в брак. То есть, получается, 10 лет вы вместе. У нее никогда не было детей и уже быть не может. Живем для себя. И параллельно у меня есть подруга. Помогаю ей, она одна осталась с ребенком. Я ей помогаю. Уходить от жены не собираюсь. Да меня об этом никто и не просит. Короче, гармония полная во всех отношениях. Нас всех все устраивает.
1: Что там за...
2: Вообще,
1: что это за история?
2: Какой-то сериал.
1: Я какой-то выпал немножко из-за действительности.
2: Вот, есть 10 лет уже Дмитрий с женой.
1: Так.
2: У них нет детей. Жена
1: и при этом еще у Дмитрия есть еще любовница какая-то.
2: А я не
1: постоянная.
2: Понимаю, просто помогает.
1: Что значит
2: пишет,
1: просто помогает?
2: Есть подруга, он этот вот так называет.
1: А, подруга.
2: А если у подруги от вас получится ребенок? Я так понимаю, раз у нее есть ребенок, значит она...
1: Может, уже и получил. Ой, какая запутанная
2: Дмитрий,
1: история.
2: Дмитрий, интересно.
1: Дмитрий, да, в Дмитрии вас
2: надо... А может быть, ваша жена бы встретила сейчас другого человека, а вы просто как собака на сене. И в итоге с подругой, с ребенком ничего серьезного, просто помогаете с женой, просто живете. Ну, как-то это все странно. Может быть, она бы встретила своего человека, они бы ходили в походы, путешествовали бы, жили бы для себя полноценно,
1: Юленька,
2: без лжи.
1: Юленька Барановская, давай сделаем небольшую паузу, потом продолжим нашу программу «Мужское и женское».
3: Реклама на радио «Шансон». Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим о штампе в паспорте, друзья. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я со своей Галиной живу 11 лет в гражданском браке. Так, мы читали?
2: Нет.
1: Не читали. А в гражданском браке. Но сейчас решили оформить официально. И дело не в штампе, он не принципиален, а в том, что если вдруг со мной что-то случится, нарисуются какие-то наследники, которые меня бросили, когда мне нужна была их поддержка, а я хочу, чтобы все досталось моей Галине. Я старше ее на 15 лет, но мы даже ни разу не ругались. С уважением, Александр, город Дмитров. Молодцы.
2: Ого, вот эта история.
1: Александр, хорошая история.
2: Действительно, про настоящую,
1: да, красивая,
2: любовь.
1: Красивая, да.
2: Но наследников как-то жалко. Все-таки это ваша родная кровь. Как-то, может быть, немножко пересмотреть свои взгляды.
1: Мы не знаем, какие наследники. Здесь нету слова «дети». Наследники могут быть двоюродные тетушки из Твери.
2: Тетушек не надо, тетушек. До свидания, тетушки. Чуть было не сказала что-то лишнее. С другой стороны, пишет нам Ольга, я вот год назад продавала полдома, который принадлежали моей семье, оформленный на меня подарственный. Мне пришлось брать согласие у обоих своих мужей. И у бывшего, и у действующего. Бывший, пользуясь случаем, оттоптался на мне по полной. Вот и задумаешься, нужно ли жениться официально. Да, когда ничего нет, на самом деле очень просто решать все юридические вопросы. А когда что-то есть, то там очень много проблем и сразу куча сложностей. Так и есть.
1: Так, доброе утро, Марина. Артем. Пишет нам Артем. Вот я считаю, что штамп в паспорте очень важен. Я женат третий раз. Наконец-то удачный брак. От первого брака детей нет. Во втором дочка, 15 лет. А сейчас супруга, два совместных, три сыночка и лапочка-дочка. Вот. И все мои дети в паспорт вписаны. Артем, город Шумиха.
2: Артем всегда пишет, что у него то ли Т9, то ли он печатает с закрытыми глазами. Но да, иногда вот читается все сложно, но главное, что все везде вписаны. Так, Артем, а может быть, нам уже анонсировать кое-что?
1: Ты сейчас к какому Артему обращаешься, уточни?
2: Не к тому, который из Шумихи, а вот к тому, который со мной в студии. Артем,
1: еще Дюна. Минутку, давай почитаем.
2: Хорошо.
1: Сообщение. Доброе утро, любимые 2D-шники. Я за штамп был в браке 2 раза. Моя любимая была 1 раз. Она сейчас говорит, я там была, и мне не понравилось. Но я все равно говорю, а давай распишемся. Это Валера из города Тверь.
2: И Валере, между прочим, 54 года. Видите, он готов на серьезный шаг, и чтобы быть в браке. Надо вашу любимую уломать. Давайте в эфире это сделаем.
1: Давайте
2: ей позвоним.
1: Давайте.
2: Завтра день семьи, любви и верности. Сделайте предложение в эфире.
1: Сыграем по осени, да, как раз.
2: Ну так.
1: Порося какого-нибудь.
2: Цыплят по осени
1: приговорим.
2: Считают.
1: И порося по осени тоже можно уже.
2: Селишь кого-то приговорить, Артем. Особенно кого-то жирненького.
1: Так, утро доброе, пишет там Михаил, разведен уже лет 12, а штамп так и стоит в паспорте, ноги все никак не дойдут, но пока этот штамп мне, в принципе, не мешает. Ну, а теперь давай, Марина, вот теперь, когда у нас остается 1 минутка, ровно мы расскажем, что будет происходить дальше в нашем
2: эфире. Давайте, расскажем.
1: Давайте, у нас будет сейчас игра, которая называется «Окольцевали». Если вы слушали внимательно все выпуски Дмитрия Малыгина, то понимаете, о чем идет речь. Дима путешествует.
2: Он объехал все города Золотого кольца, где он только не побывал, и звон старинных колоколов слушал, и закаты над Волгой встречал, и медовые ковришки пробовал, и по тихим улочкам древних городов гулял. И, в общем, у него теперь финальная точка маршрута, и наше автоприключение официально завершено.
1: Вы должны понять, да, о каком городе идет речь. Мы вам дадим какие-то вводные, даже, может быть, будут какие-то подсказки, если отвечаете правильно, получаете приз. Все.
2: Попробуйте
1: начинайте
2: угадать, в каком
1: звонить.
2: Городе Дима последний раз припарковался, и тогда на кону у нас отличный подарок. Звоните в эфир 223-5550, код города 495. Мы вам в эфире зададим вопрос, если вы на него правильно ответите, то...
1: Ой, сложный вопрос. Вопрос будет, поэтому, если вы боитесь...
2: А он там не один.
1: Один, ну, вопрос не один?
2: Не один вопрос.
1: Ух ты, ничего себе, 2 вопроса будет.
2: Да, а что будет дальше, расскажем потом, правильно?
1: Ну, супер, да, конечно. Звоните 223-5550.
2: Мужчины, налево не ходите, а песню послушайте на полной громкости.

0: на правах рекламы. Окольцевали.
1: Итак, дорогие друзья, мы еще раз всем хотим пожелать доброго утра, особенно тем, кто в пути, тем, кто только заводит двигатель своего автомобиля. Наше большое летнее приключение под названием «Окольцевали» выходит на финишную прямую, да.
2: В эфире утреннее 2D-шоу, и пора зафиналить наш спецпроект. Ведущий Дмитрий Малыгин завершил путешествие по Золотому кольцу, и, нужно сказать, вернулся он подозрительно бодрым для человека, который столько времени провел за рулем.
1: А все потому, что путешествовал он с правильным напарником, Марина. Это надежный кроссовер Havail M6. На трассе можно было спокойно доверить скорость круиз-контролю, а на узких улочках древних городов легко парковаться благодаря камере заднего вида.
2: Плюс, представьте такую картину, летний зной, раскаленный асфальт, а Дима заранее запускает климат-контроль со своего смартфона и после прогулки садится уже прохладный салон автомобиля.
1: Это красота, красота. Конечно. Ну и, конечно, вместительный багажник. Без проблем принял все, что нужно для летнего путешествия, от чемоданов до рыболовных снастей и надувной лодки.
2: Ну что, настал момент истины. Мы подводим итоги нашего летнего квеста, и у нас на связи Ольга. Ольга, доброе утро.
1: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, Ольга? Из какого города?
3: Из Твери.
1: Дмитрий Малыгин там к вам не приезжал? Случайно не видели его автомобиль?
2: А Твери разве входит в список Золотого кольца?
1: Ну, конечно, я шучу. Итак, вы, надеюсь, готовы назвать финальный город нашего маршрута? У нас есть подсказки. Слушайте их внимательно и отвечайте правильно. Тогда вам достанется приз. Итак, подсказка номер один. Давай, Марина.
2: Этот город воспевал в своих песнях легендарный Михаил
1: Опа!
2: Круг.
1: Опа!
2: Вы сразу не отвечайте, потому что у нас подсказки, их много.
1: Так, на гербе этого города красуется медведь с секирой.
2: Ну что, Ольга, есть какие-то подозрения, что это за город?
3: Нет, пока можно еще подсказать.
1: Смотрите, Михаил Круг, ваш Михаил Круг, этот город воспевал.
3: Да.
1: Город легендарный на гербе.
3: Может быть, это Ярославль?
1: Медведь секирой. Так, именно в этом городе появился первый русский профессиональный театр.
2: Который тоже воспевал легендарный Михаил Круг.
1: Mm-hmm.
2: А еще все мы тысячу раз видели этот город на знаменитой тысячерублевой купюре.
1: Итак, ваш окончательный ответ. Что это за город? Это Ярославль! Конечно же!
2: Поздравляем вас от всей души. Подарок от компании Havail ваш. И на этом наше большое летнее приключение официально завершено. Надежный кроссовер Havail M6 успешно покорил старинные маршруты Золотого кольца и доказал, любое путешествие по родным просторам может и должно быть по-настоящему комфортным, легким и душевным.
1: Ну, а если вы хотите прогуляться по Ярославлю вместе с Димой Малыгиным, то заглядывайте
2: в наши соцсети. Уже скоро там выйдет классное видео про эту машину, про Димино путешествие, про интересные города. Все увидите, все посмотрите в официальных соцсетях «Радио Шансон».
1: Смотрите и вдохновляйтесь на собственные маршруты.
2: А Ольга молодец.
0: Окольцевали. В эфире «Радио Шансон».
4: Реклама на «Радио Шансон».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 7 июля. Овны, ваши отношения с близкими могут сегодня осложниться из-за невнимательности к их просьбам. Попробуйте исправить ситуацию. Подсказки в песне «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, будьте в этот день осторожны и бдительны. Звезды напророчили вам мистические события. Ваша интуиция сегодня будет на высоте. А для вдохновения послушайте песню «Шестое чувство» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, этот день подходит для экспериментов или старта новых проектов. Вам будет интересно, вы почувствуете азарт и загоритесь новым делом. А ваша песня «Утиная охота» Александра Розенбаума.
2: Раки, этот день может дать старт новой красивой романтической истории с вашим участием. Ваша песня в этот

0: чтобы решать проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, события дня могут сбить вас с толку и поменять планы таким образом, что вы даже не успеете сделать запланированное. Но в ходе деловых встреч нужно демонстрировать лишь уверенность и решительность. Ваша песня «И я попробую» Ирины Круг.
0: Козероги, сегодня вы получите благоприятное известие, произойдет какое-то неожиданное событие, и в ваших делах настанут желанные перемены. Ваша песня сегодня «Самый лучший день» Григория Лепса.
1: Водолей, оптимизм и вера в любовь позволят вам изменить вашу жизнь и осуществить мечту. Ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
0: Рыбы, если на горизонте ваших отношений появились какие-то тучи, знайте, проблемы необходимо преодолевать исключительно вдвоем. И не нужно впутывать сложившуюся ситуацию друзей или родственников. А настроение ловите сегодня в песне «Чашечка кофе. Аромат ванили» Виктора Королева.
1: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального вторника. В следующем часе еще немного сообщений на тему штампа в паспорте. Ну и, конечно, не пропустить нашу игру «Счастливая каюта».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В отдельных регионах России могут ввести особый порядок оказания услуг связи. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил такие поправки ко второму чтению законопроекта о защите персональных данных при трансграничной передаче. Согласно поправкам, до 2030 года правительство сможет временно устанавливать особые правила работы связи на отдельных территориях. Они могут касаться оказания телеком-услуг, порядка их оплаты, работы почты, а также использования программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры. В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотин, содержащий продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны и точки развозной торговли перед выдачей лицензий, сообщает «Парламентская газета». С 1 октября лицензии понадобятся для оптовой розничной продажи такой продукции. Их будут выдавать отдельно на каждый магазин или павильон. Проверять соблюдение требований смогут в том числе по видеосвязи. А с марта 2028-го продавать сигареты разрешат только в магазинах и павильонах площадью не меньше 5 квадратных метров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют – доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе» не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. Артем Демин, Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем вас в рамках утреннего шоу в формате 2D на радио «Шансон».
1: В рамках прям утреннего
0: мы
1: шоу?
0: Мы в рамках, да.
1: Но мы себя не ограничим, и вас тоже, поэтому мы уже...
0: Нет, у нас есть определенные рамки, конечно, за которые мы не выходим.
1: Ну, потому что...
0: Мы не выносим ссор из избы. Раз.
1: Ну, как-то не выносим, иногда бывает.
0: Мы не ругаемся. Два.
1: Мы не употребляем ненормативную лексику.
0: Три. И вообще, во время эфира стараемся не употреблять. Так, ладно.
1: Иногда получается. Дорогие радиослушатели, мы уже третий час с вами обсуждаем тему того, нужен ли штамп в паспорте, потому что, оказывается, сейчас, даже если вы расписались и сходили в ЗАГС, то в паспорте у вас ничего не поменялось. Просто вам выдают отдельный документ, а в паспорте как был он девственно чистый, там только регистрация, например. Больше там ничего и нет. И может, регистрации нет.
0: Итак, Наталья нам пишет: я не вызываю сочувствия. Два брака, оба без штампа. Трое детей. Два ребенка в первом браке, один ребенок во втором. 56 лет. В первом браке прожили 20 лет, во втором имеющемся 8. Счастливо со вторым сожителем, который на 7 лет моложе. До сих пор замечательная девичья фамилия. С первым мужем прекрасные отношения. Оба мужа называли и называют меня женой. И есть какое-то внутреннее чувство свободы, или я просто боюсь этого штампа? Очень интересно, обычно женщины мыслят чуть иначе. А здесь Наталья, видишь, она говорит, что ей вообще
1: это
0: все равно.
1: Как будто бы какой-то феминизм. Мне этот ваш брак вообще не нужен. Не, практически,
0: прям да, это смело. Наталья, вы молодец.
1: Здравствуйте, радио «Шансон». Я Светлана из Санкт-Петербурга. У меня трое детей и штамп, что я замужем. Мое счастье. Дети прекрасные, муж любящий, жизнь прекрасна. Мне 34 года, а муж мой... Это мой сводный брат. Вот
0: да,
1: так бывает.
0: Так бывает. А
1: вот эта история.
0: Ну а что,
1: интересно.
0: Увидели? Встретились благодаря своим родителям, да?
1: Это
0: ну,
1: судьба,
0: класс.
1: Точно.
0: Так, доброе утро. Моя дочь прожила без записи 22 года. Ее это устраивало. Он очень любил и воспитывал ее дочь от первого брака. Но когда его призвали на СВО, он сразу повел дочь в ЗАГС. В их отношениях ничего не изменилось. Со штампом он также очень любит и заботится о моих девочках. Пишет нам Валентина. Валентина, ну это серьезный поступок взрослого мужчины.
1: Благородный и правильный.
0: Абсолютно, да.
1: Но
0: мы
1: вот на самом
0: мы
1: деле,
0: поддерживаем
1: мы
0: такие,
1: сейчас
0: такие поступки.
1: За эфиром после новостей Мария Деева немножко в студии задержалась, и она тоже сказала, что как это можно жить без штампа в паспорте и без того, чтобы отношения были законными? Ведь если что, даже в реанимацию не пустят в больницу или еще что-то, mm-hmm. если вы не муж и жена, а просто сожители. Mm-hmm. Поэтому действительно этот момент просто как это ответственность перед другим человеком.
0: Да.
1: Это не то, что, ой, почему мы должны расписываться.
0: Ну,
1: еще. Вы никому ничего не должны. Просто
0: это... постарайтесь не болеть.
1: Если у вас есть дети, ну, если все. У вас есть...
0: Не ложитесь в больницу. Просто живите здоровыми
1: это
0: и счастливыми.
1: Будьте здоровы. Это было бы идеально.
0: Да, дорогие друзья, наше идеальное шоу вернется уже совсем скоро. Сделаем небольшую паузу.
4: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

Лаваше. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно расскажите о том, что вы думаете по поводу штампа в паспорте. Я вышла замуж после 8 лет сожительства, пишет нам Ирина. Мы жили в его квартире. Но когда начались разговоры о покупке другой, побольше, я резко захотела замуж. Сходили в ЗАГС, купили квартиру, живем до сих пор, покупаем другую побольше. А вот моя подруга прожила со своим сожителем 25 лет без штампа в паспорте. Вырастили сына, разошлись, расходились, насколько было возможно, мирно, без дележки совместно нажитого имущества. В итоге их сын остался без наследства, так как в свидетельстве о рождении у него был прочерк. А вторая пассия, которой ушел молодой человек, он, кстати, женил ее на себе через полгода, близко ни к чему не подпустил, не подпустит, а подступиться есть к чему. В общем, в итоге сын получается никто, и звать его никак, так что жить без штампа так себе затея. Это вот сообщение от Ирины.
2: И ну, а странно, тоже, что все-таки они так много лет были в отношениях, и он не захотел на себя оформить сына. Мне кажется, для любого мужчины...
1: Возможно, он хотел.
2: Это все-таки...
1: Потому что, Марина, мы с тобой говорили о том, что есть такая
2: история... Ну да, вот история, смотри,
1: история...
2: Григорий пишет на эту тему. Здравствуйте,
1: есть
2: дорогое
1: пособие,
2: радио.
1: Да.
2: Мы с женой живем в незарегистрированных государством отношениях, при этом у нас двое детей, скоро родится третий ребенок. И если суммировать наши доходы, то пособие по уходу за ребенком нам не полагается. А так хоть какая-то помощь от государства, но в дальнейшем, когда ребенку исполнится 18 лет, мы зарегистрируем наши отношения для того, чтобы моя супруга могла рассчитывать на мою пенсию. Вот такая ситуация. Не только все зависит от чувств, от взаимностей, но от материальных благ, которые можно и положено взять от государства.
1: В общем, я не знал никогда.
2: Слушайте, ну, на
1: а
2: самом
1: какие
2: деле,
1: выплаты?
2: Григорий...
1: О каких суммах идет речь? Может быть, Григорий нам расскажет. Вот
2: я,
1: сколько
2: стороны...
1: реально люди получают от государства, идут на такие, скажем так, немалые риски.
2: Мне как-то вот это сообщение, я, с одной стороны, может быть, я и не права, не берусь никого судить, но мне кажется, это разве государство что-то нам должно в плане того, что если мы хотим детей, это наши дети, ждать, пока кто-то нам что-то за это выплатит. И так есть пособия для многодетных родителей, есть разные, там, и бесплатная парковка, и специальные ипотечные программы для многодетных родителей. А вот так вот пытаться, нужно взять что-то от нашего государства, поэтому мы не будем расписываться и оформлять детей на себя, но вдруг что случится с вами?
1: Конечно.
2: Ну, то есть, как-то это все...
1: Ситуации бывают разные.
2: Как-то
1: вот
2: очень
1: вам...
2: меркантильно все это звучит. Не
1: только
2: знаю, простите
1: что видишь,
2: меня за
1: два сообщения
2: мое
1: разных
2: мнение.
1: Совершенно, да, про... читали, и совершенно по-разному складывается ситуация и в первом сообщении, и во втором.
2: Ну да, вот Светлана нам пишет, сожительство – это грех, да и само слово сожительство – это оскорбление по отношению друг к другу. Гражданский брак – это официальный зарегистрированный брак в ЗАГСе. А все остальное, да, это сожительство, и это от лукавого, считает Светлана.
1: Ну что ж, Светлана, спасибо огромное за вашу точку зрения, мы обязательно к ней прислушаемся. Плюс 7909 955-103-0. Пишите, что вы думаете по поводу штампа в паспорте. Нужен или нет?
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, говорим сегодня о штампе в паспорте. Очень много разных сообщений, очень много разных мнений. И каждому автору каждого мнения хочется сказать огромное спасибо. Ваша точка зрения, безусловно, важна, и кому-то может и помочь. Вот сейчас кто-то слушает и думает, идти нам в ЗАГС, расписываться или нет. Узаканивать ли свои отношения?
2: Нам никто так и не называет все-таки, о какой сумме идет речь, когда разговоры по поводу того, для матерей одиночек.
1: Самое интересное, мы пытались с Мариной, мы пытались с Мариной найти где-то в интернете, какие выплаты. Ну, то есть мы понимаем, что, наверное, зависит от региона, да, от каждого города.
2: Ну, например, смотри, у меня есть подруга, у которой, к сожалению, умер муж, и есть несовершеннолетние дети. Угу. По потере кормильца 15 тысяч рублей выплат. Угу. Но как будто бы это не так уж и много, если женщина одна, у нее дети, ну, допустим, если там двое детей, но все равно их же нужно водить на кружки, кормить. Ну, то есть это все. В общем, мне кажется, даже про это говорить не надо. Детей мы все-таки заводим не для того, чтобы нам на них кто-то какие-то выплаты делал. И думать об этом, по-моему, это прям, ну, как-то подло и нехорошо. Особенно, ну, вообще, даже не хочу про это говорить. Здравствуйте, радио Шансон. 9 лет мы жили в гражданке, но супруге захотелось штамп. Пошли, расписались, и ничего не изменилось. Как жили, так и живем. Жека из Кургана. Ну, прекрасно, видите, жена сказала надо, и вы сказали надо.
1: Да, интересно, дети, вы нажили детей вот в этом гражданском браке или нет? Потому что это тоже как бы имеет определенное значение. Здравствуйте, первый раз с первой женой, сожительницей. Жили 3 года, никакого штампа в паспорте. Она не хотела, я не настаивал. Со второй женой прожили, так скажем, в гражданском браке 13 лет, с 2000 по 2013. А поженились 12 апреля 2013 года. Все чинно, важно, со штампами, все дела, живем и не тужим. 2 взрослых детей, один мой от первого брака, скажем так, брака, а вторая лапочка, дочка, уже совместно нажитая, вот во втором. Люблю свою жену, ждет меня домой с рейса, пишет нам
2: Митя. Ну какая милая история. А мне понравилось сообщение от Туси. Доброе утро, Марина и Артем. Мы живем вместе 13 лет без штампа в паспорте. Дочери уже 10 лет исполнилось. Обещали ей, что на следующий год мы обязательно распишемся. Она прям настаивает на этом. Я не страдаю по этому поводу. Слушайте, ну для детей это важно. Это же правильные ценности семейные, которые закладываются. Завтра будет день семьи, любви и верности. Я помню, как вы каждый год 14 февраля говорите, нет, это не наш праздник, это все американщина, это 14 февраля. Вот, пожалуйста, прекрасный повод завтра, если вы живете и не ставите штамп в паспорте, возьмите и предложите, Марин, своей любимой женщине, давай распишемся.
1: Смотри, чтобы... что пишет нам Елена, да? Да, я все понял, твоя история очень классная. Смотри, что пишет нам Елена, мы просили рассказать, какие выплаты, да? Я только не понял, это в год или в месяц? 125 тысяч, если мать-одиночка. Это федеральный плюс региональный. Это же не в месяц 125?
2: Да, ну нет, это единовременная выплата, наверное, когда ребенок только родился. Я думаю, что это вот так.
1: Тогда можно пойти сразу через неделю после получения денег оформить отношения в ЗАГСе. Марин, мы что-то недопонимаем.
2: Это как про декретный отпуск. Там есть единовременная выплата. Сколько женщин до этого работало,
1: получало? Я хочу знать, сколько в месяц?

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, проясняется на третьем часу уже, да, Марин, ситуация. И вот нам спасибо Ольге, которая нам рассказала, что в зависимости от региона поддержка семей с детьми в размере прожиточного минимума. Например, в Томской области прожиточный минимум – это 17 тысяч на одного ребенка. Но, конечно, для малоимущей семьи это хорошая поддержка, но специально не расписываться ради пособий – это, считает Ольга, ужасно. Дорогие мамочки, не делайте так никогда. Семейные ценности должны быть выше всего. Ну, то есть, если двое детей 34 тысячи в месяц, да, на государство получаешь, если трое, 51.
2: Слушайте, ну, а потом мы смотрим по телевизору эти передачи, которые про не самых благоприятных и благополучных родителей, которые вот так вот нарожают детей, как говорится, живут на эти пособия, и дети не самые счастливые, потому что родители тратят это на алкоголь, на какие-то на свои развлечения. Это вот твоя любимая передача, Артем, мужское и женское, там про это регулярно.
1: Юленька,
2: как раз
1: Юля,
2: про
1: Юля,
2: тех, у кого
1: Юлечка,
2: нет штампов в паспорте,
1: Юля,
2: они...
1: Не надо,
2: да,
1: так,
2: все,
1: Юля,
2: я молчу,
1: да.
2: Смотри, нам пишет Иван Анатольевич классную свою историю. Мы вместе прожили гражданским браком 16 лет. У нас трое детей, сыновей, двое сыновей и красавица дочка. И вот в августе у нас наконец-то роспись. Слушайте, ну вы, Иван Анатольевич, молодец. Наконец-то вы решились, что все-таки эта семья должна быть семьей. И
1: ну,
2: все
1: вот
2: должно
1: Наталья
2: быть законно
1: пишет,
2: и официально.
1: Наталья пишет, что есть у нее одна знакомая, которая родила четырех детей, четверых, от разных мужчин, и у всех стоит в свидетельстве прочерк. А она получает кучу плюшек от государства, плюс все мужчины содержат детей полностью.
2: Вот это, вот конечно, это устроила
1: мама,
2: женщина.
1: Мама
2: прошаренная.
1: Молодец.
2: Про нее надо кино, наверное, снимать. Но, по-моему, немножко все это какое-то мошенничество. Ну, как бы, понятно, что не в прямом смысле, но вы можете сколько угодно говорить, что я не права, но я понимаю, что мы рожаем детей для себя, не для государства. Не, ну, а с другой стороны, если для государства, тогда пусть дети тоже какой-то долг государству возвращают, если уж на то пошло, потому что жить вот на эти выплаты... Вот эти даже фразы, что-то с государством поиметь. Ну, мне, честно говоря, вот противно такое читать и стыдно.
1: Ну, а некоторые когда... люди считают, что государство с них что-то имеет, и они поэтому ведутся государством вполне себе такую легальную...
2: А давайте попробуйте жить без государства. Интересно,
1: борьбу.
2: Как это будет. Не, Артем, не заводи меня, пожалуйста.
1: А я тебя не хочу заводить, Марина, потому что у нас впереди самая счастливая игра. Она называется
2: «Бесплатно можно выиграть каюту, нет государства» от радио «Шансон». Заходите на сайт radioshanson.ru. Если у вас есть загранпаспорт и уже вам исполнилось 18 лет, то вы смело можете побороться за ключи от счастливой каюты. И уже 14 августа мы подведем итоги. И кто-то отправится совершенно бесплатно и возьмет с собой либо вторую половинку, либо кого-то из подрощенных детей.
1: Ну, а через 3 минуты мы узнаем, кто же будет претендовать на эту самую счастливую каюту, розыгрыш, который состоится 14 августа. Итак, друзья, если вы уже зарегистрировались, то сейчас обязательно снимайте трубку телефона.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
0: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, счастливая каюта. Игра, которая сегодня может определить имя одного из счастливчиков, которые 14 августа в суперфинале разыграют ключи от счастливой каюты и отправятся на целую неделю в морской круиз на белоснежном комфортабельном лайнере «Астория Гранта». Итак, с кем же мы сегодня, Марина, играем? До кого удалось дозвониться?
2: Удалось дозвониться с первого раза для Александра. Он из Москвы.
1: Александр молодец. Трубочку снял. Александр, здравствуйте.
14: Доброе утро.
1: Доброе утро. Давно ли вы зарегистрировались в нашей игре?
14: 2 дня назад.
1: Прекрасно. Были ли вы когда-нибудь в морском круизе? Есть у вас такой опыт?
14: Нет.
1: Значит, должен быть непременно, правильно?
14: Конечно.
1: Для того, чтобы 14 августа оказаться в нашем суперфинале, необходимо прямо сейчас ответить за 60 секунд на 3 вопроса. Вы готовы?
14: Готов.
1: Начинаем.
15: Время пошло.
1: Продолжите песню. Девчонка рыжая с Ленинграда, с Челябинска, с Ростова-на-Дону.
14: Ростова-на-Дону.
1: Второй вопрос.
2: Назовите президента Турции. Реджеп Эрдоган, Бурак Эчевит, Орхан Памук.
1: Как зовут?
14: Реджеп Эрдоган.
1: Кто режиссер фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай или Андрей Тарковский?
14: Леонид Гайдай.
1: Вы ответили на 3 вопроса. Как вам кажется, правильно ответили на них или нет?
14: Кажется, правильно.
1: Интуиция подсказывает, что вы ответили правильно. Давайте посмотрим у наших пиратов. Пираты вам аплодируют. Да, прекрасно. Вы справились с задачей и правильно ответили на 3 вопроса.
2: Вы попадаете в суперфинал, поэтому сейчас за эфиром вам назовем счастливый код от каюты. И 14 августа уже действительно
1: будьте наготовы,
2: будьте начеку. Как и все остальные, кому мы в течение этих недель звонили, и вы правильно отвечали на вопросы. Ну а если вы еще не зарегистрировались, то обязательно регистрируйтесь. Даже когда мы с Артемом будем в отпуске, вам все равно будут звонить наши коллеги.
1: Да, а мы будем в отпуске уже в понедельник. А коллеги будут звонить уже в понедельник.
2: Они не будут в отпуске, они будут вам звонить.
1: Поэтому, дорогие друзья, если вы в отпуске или не в отпуске, не важно. Выберите несколько минут, чтобы зайти на сайт radioshanson.ru и обязательно зарегистрируйтесь в игре «Счастливая каюта». Это информация для лиц старше 18 лет. Марина, мы прощаемся с тобой.
2: Прощаемся.
1: Мы с тобой прощаемся до завтра. Я до 7 утра тебя не увижу, Марина Дымова.
2: Как же хорошо. Я тебя тоже. Дорогие друзья,
1: всем удачи, пока.
2: Всем пока, целуем, обнимаем, до завтра.
13: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: же я соскучился, жена.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

Памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

да, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России упростили оформление пенсий. С 7 июля соцфонд теперь сам запросит данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу, рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Если все уже есть в госбазах, для оформления хватит паспорта и СНИЛС. Другие документы попросят только если каких-то сведений не найдется. Новые правила касаются страховых, накопительных, государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой части. Досрочные на пенсию по-прежнему могут выйти многодетные мамы, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. А в 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. В Минпромторге рассказали о внесении около 260 блюд в ГОСТ на русскую кухню. 133 рецептуры уже согласованы. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара, заявил замглавы ведомства Роман Чекушев. Он отметил, что планировалось создать некий набор блюд, которые традиционно исторически относятся к русской кухне. Рестораторов-историков не ограничили в количестве блюд. Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в ближайшее время, а задача государства – обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом. Москвичам рекомендуют пользоваться сегодня городским транспортом из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса. Кроме того, автомобилистов призвали избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть осторожными на мостах, эстакадах, при спусках и подъемах. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до 20 градусов. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19. Мария Деева, радио «Шансон».

Если взглянуть на календарь лунный, то молодая луна уже не молода. Но ничего, мне лунные циклы, это, конечно, хорошо, а у нас, знаете ли, все идет по шансонному распорядку. Душевно в любое время суток. Всем желаю здравствовать, чудесного дня в нашей компании. Григорий Лепс только что открыл этот музыкальный час и мою музыкальную вахту. Денис Денисов у микрофона. Любовь Успенская, добро пожаловать нам на радость.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад, и кошкой ручной стало движение рук. Смыслом всем.

Вся наша жизнь – это результат принятых решений, и они многим ранее, а может быть и давно тоже. Так почему же не делать ее увлекательной и полной приключений? Тем более, что признания, вот такие, как Михаил Шуфутинский сейчас в этой песне нам огласил, они, ой, как дорого стоят для человека, которому мы это делаем. Да и для нас самих тоже. Вечерком, да, на Средиземноморском побережье, в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек» сделать это вообще будет роскошно. Ну и что? Октябрь, зато погода роскошная. С 24 по 30 октября бархатный шансон будет проходить именно там, где я только что обозначил. Михаил Шуфутинский там будет, Михаил Бублик.

Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Федя Карманов, Анатолий Полотно, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, наши драгоценные звезды и вы. Представляете, танцы, песни, те самые романтические моменты. Красота! Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Финансовые неурядицы европейских автопроизводителей все чаще подталкивают их к принятию сложных решений. Так, немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи двух премиальных брендов – Lamborghini и мотоциклетного Ducati. Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов компании. Примечательно, что Lamborghini было приобретено Volkswagen в 1998 году за $110 миллионов, а на сегодняшний день компания оценивается уже в $22 миллиарда. Кроме распродажи активов, в ближайшее время концерн Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников и закрыть 4 завода. Это сокращение станет одним из крупнейших за последние десятилетия. Немецкий концерн оказался на грани краха из-за возросшей конкуренции с китайскими марками. Это самая катастрофическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ох, чувствую я, сколько же еще открытий дивных готовит нам произведение, лежащее в столе. Ну да, именно так и говорят авторы о тех работах, которые еще своего часа не дождались. Мы же, в свою очередь, с превеликим удовольствием будем это впитывать и слушать вместе с вами, ну и добавлять, естественно, в свои плейлисты. Музыки много, шансон один.
1: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В нашей жизни постоянная череда контрастов. Нам то смешно, то серьезные мы становимся, то задумчивые, то в лирику вдруг потянуло, то опять на веселье. И это нормально, ведь только при смене деятельности мы отдыхаем. Все то же самое, именно отражая эти аспекты и на наших волнах. Ведь мы живем в унисон.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года, с 1 сентября. До этого учителя могли задавать домашние задания первоклассникам, но вводиться это должно было постепенно. Кроме того, школьники должны были тратить на него не более одного часа. Нововведение направлено на снижение нагрузки на младших школьников и облегчение их адаптации к учебному процессу. Минцифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Московской области в законный брак намерены вступить более 200 пар. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Подмосковья. Самые популярные отделы ЗАГС в Мытищах, Нарофоминске, Люберцах и Долгопрудном. Все большим спросом пользуются выездные регистрации. В этом году на нестандартных площадках, в музеях, парках, домах культуры решили расписаться 10% подавших заявления. Это на 4% больше, чем годом ранее. Также завтра в Подмосковье откроют запись на регистрацию брака на красивые даты 2027 года. Это 7 и 27 июля. Заключение выпуска: официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер западный 4 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Сегодня днем пасмурно, кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до 19-20 градусов, вечером будет плюс 16. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

У каждого из нас фантазия-то по-разному работает, а применение натуралистических образов, вот черемуху, все же сразу ее представляют, и оградку тоже, все могут представить, как она выглядит. И тогда картинка получается одна, единая практически у всех, а дальше драматургия содержательная. Иван Кучин только что, абсолютно кинематографичная песня. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон, а вот вам еще и «Ягоду-малинку».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Я буду

Ну что ж, это вроде как у лирического героя все в будущем. Но у тех, у кого уже все состоялось, и кто любит бесконечное, и кто оберегает и является тем самым пламенем свечи, подогревая, разогревая эмоции и чувства постоянно, тот молодец. Угу. И тот точно знает, что 14 ноября поведет свою зазнобушку в лайф-арену на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». А может быть, будет и обратная история. Барышня своего ненаглядного туда приведет. Почему нет? Здесь никаких вообще преград не вижу. Стас Михайлов будет на сцене точно петь. Алексей Петрухин, Евгений Григорий, Воровайки, Чепик, Холла, Шаман. Перечислять много-много можно. Но зачем? Лучше танцевать и петь вместе с нами. Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте радиошансон.ру.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

0: хэвэ секса делает свое дело. Помимо настроения Алексея Петрухина и Анны Семенович в этой песне, так еще и они вот это вот ту-ту-ру-ту-ту-ту. Хорошо, классно. А, кстати, вы смотрели этот выпуск «Живой струны», когда Анна Семенович приходила в гости, и они с Алексеем Петрухиным исполняли ее? Нет? Тогда на сайте radioshanson.ru исправим это.
1: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок.

за мной пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

никогда. По крайней мере, говорят, как люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда.

Ситуация, которую можно назвать ловушкой. Вот думаешь только об одном человеке, и все, зациклился, все из рук валится. И как быть? Что делать, если не получается переключиться? Привет передать можно. Можно позвонить, можно поговорить мысленно. И тогда легче становится. Ну, мне, во всяком случае, так. Есть у вас свои рецепты? Как уйти от этого? Расскажите мне, пишите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной

0: рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.
1: Радио «Шансон».

17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений и помогает врачу формировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Такой набор абитуриентов нужно установить под потребности отдельных сфер и регионов. Кроме того, это можно сделать с помощью партнерства с работодателями, когда компания финансирует обучение сотрудников в вузах. В Совфеде отметили, что сейчас возможность получения второго высшего образования бесплатно ограничена узким перечнем направлений категорий граждан. Речь идет о творческих специальностях, отдельных программах для выпускников военных вузов, а также есть квоты для людей с инвалидностью. Минпромторг планирует поддержать российских производителей детских игрушек. Для них хотят запустить продвижение товаров на маркетплейсах. Кроме того, компаниям собираются компенсировать часть расходов на лицензии российских мультперсонажей. Так производители смогут официально выпускать игрушки с их изображением. На эти меры в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают, что поддержка поможет российским игрушкам стать заметнее на рынке. В дальнейшем условия программы могут пересмотреть. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 17. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Что с тобой нас разлучат годы, бездорожье на сотни верст. Нас разделит река без брода, на которой не сыщешь моря.

0: ждет.
1: Ода всем тверичаночкам от Михаила Круга. Почему? Да потому что родные края, и он прекрасно знает. В каждой области, в каждом регионе есть та самая легенда, что именно там находятся самые красивые барышни, живут и радуют глаз. А может быть, это и не легенда, а факт? Как у вас с этим обстоят дела? Уверен, что именно так. Всем привет. Денис Денисов у микрофона.
0: Давай-ка, батя,

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сверим ваши лучшие желания музыкальные и наши планы. Через некоторое время мы услышим Анатолия Днепрова, его песни прекраснейшая «Радовать». Максим Апрель заглянет на наш огонек. Гарик Скачев, Михаил Шафутинский. А прямо сейчас вспышка сверхновой. Алекс Лим, ворвавшийся в плейлисты всех и вся. На волнах душевного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

на столе еще немного осталось вина. Совсем случайно с холодком так показалось на мгновенье. Ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Гарик Сукачев, вроде хулиганская песня, но абсолютно верно. За свои поступки расплачиваешься по-любому. Ну, сегодня, завтра, послезавтра, но найдется. Найдется та самая гаечка на самый редкий винт, болт. Все инженеры поняли, о чем я говорю. А мы о любви продолжаем размышлять и рассуждать.

0: любовь.
1: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не знал.
1: Сергей Куренков, ну, слушайте, прям-таки ликбез настоящий, по такой гайд, путеводная нить, маршрут, потому что же хочет услышать женщина. Да, мы мужчины тоже, знаете ли, не хотим оставаться неудел, тоже хотим услышать, что, и даже почувствовать, что мы нужны. Подумайте над этим, и поверьте мне, вы увидите такие метаморфозы, о которых даже могли не подозревать.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: вопросом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпромторг проработает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Ранее с таким предложением выступили представители отрасли и ряд губернаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. По его словам, министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. Для этого в России уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику. Ограничение приема заявлений на шенгенские визы Словакии временное. Оно связано с техническими причинами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Республики в России. О приостановке приема заявлений на Шенген стало известно сегодня. В этом и следующем месяце россияне смогут оформить документы только для поездок в Словакию с целью участия в спортивных мероприятиях. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, записи аннулируют. Сервисный сбор обещали вернуть полностью. При этом ограничения не затронут оформление национальных виз. Документы на них по-прежнему принимаются, независимо от цели поездки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: подарите мне.
1: Я совсем не исключаю возможность, что каждый новый день приносит нам какую-то новую обсессию, новую любовь, новое увлечение, новый запах, новую музыкальную работу, какое-то новое настроение. В любом случае, каждый новый день — это новый я, новый ты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: Давай гармонь, играй! А как там в песне, в народной-то, а? Какая свадьба без баяна? Какая Волга без Руси? А что там еще? Какая Мария без Ивана? Какая жизнь, какая работа без шансона? Это такое вольное прочтение с моей стороны, но я в это свято верю. И вместе с вами мы обязательно встретимся еще не раз и не два. Каждый день. Всегда.
1: Я обязательно вернусь.

А может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

тиши. Его печальное высочество, не исправим мы эту оказию с вами, приключившуюся вместе. Все просто. Мы напишем в программу по заявкам, привет передадим, а может поздравим с чем-нибудь. И песню драгоценную нашему сердцу обязательно услышим. А пока душа нараспашку от шамана.

Отвали. А ведь не в прямом смысле лирическая героиня говорит, ну и что, ну деньгами на карте, и все, и отвали. Нет, такую мадам не купишь, тут нужно, знаете ли, приложить. О, сколько всего интересных. И это «отвали» звучит как окончательное женское «может быть». Ну, подумайте над этим.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня достигла 9 тысяч рублей. С начала года цена увеличилась почти на 5%, а по сравнению с маем рост составил 0,71%. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты, 24% обеспечили мясо и птица, 15% – молочные продукты. Остальное пришлось на хлеб, крупы, рыбу, специи и другие продукты. Курс информационной безопасности предложили вести в российских школах. Такие занятия должны научить детей распознавать мошеннические схемы и освоить базовые правила безопасного использования интернета. Так считает член общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян, пишет РИА Новости. По его словам, недостаток базовых знаний в этой области приводит к тому, что подростки регулярно становятся жертвами мошеннических действий. Гаспарян подчеркнул, что введение курса должно быть серьезной мерой, а не формальностью. Тем временем садовники и вожатые вошли в число самых востребованных подработок для школьников в Подмосковье. Также в этот список попали графические дизайнеры, официанты, делопроизводители и помощники секретарей, пишет «Коммерсант». В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что официально трудоустроиться подростки могут с 14 лет. Для такого возраста продолжительность рабочего времени ограничена 4 часами в день и 24 часами в неделю. Для 15-летних – 5 часами в день. Для детей 16-17 лет нормы выше – до 7 часов в день и 35 часов в неделю. Заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 97 копеек, евро – 89 рублей 26 копеек, юань – 11 рублей 46 копеек. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для...
2: Механизм уже взаимодействия нашего в программе «По заявкам только для вас» очевиден. Вы нам пишите сообщение на номер 909-955-1030 или же оставляйте сообщение на сайте. Видим, они проходят модерацию и попадают в эфир. Представляете? Вот только так это и работает. По-другому вообще бесполезно. Звонить вы пытаетесь зачем-то, не знаю, когда вы об этом слышали. Забудьте. Только пишем. Только в доступных мессенджерах и на сайте. Радиошансон.ру. Денис Денисов у микрофона, мы с вами обо всем договорились. Буду теперь поздравлять именинников, чествовать их и восхвалять. Радио «Шансон», мою подругу, родного человека, поздравляю с днем рождения, Венеру Леонидовну Елисееву. Счастья, дорогая, женского тебе здоровья и всего самого наилучшего. Ты для меня как воздух. Спасибо тебе за все то, что ты делаешь в моей жизни. Поздравить хотим Иришку Шарикову, она билетный кассир на вокзале Волгограда. У нее день рождения. Счастья тебе, здоровья, любви. Это коллеги Кристина, Ирина и Елена. Группу «Сентябрь» очень хотим услышать. Услышьте. Елена из Брянска передает огромный привет в Казахстан, в город Павлодар, Тамаре Байрашиной в девичестве Горбатенко. С днем рождения ее поздравляет Тамарочка. Пусть жизнь будет как взлетная полоса, только вверх и только вперед. Всего тебе самого чудесного и замечательного. Так, хотим Ирину Аллегрову услышать. Ух ты, какие вы прям знатоки. Да сделаем, услышим. Сразу после группы «Сентябрь» песню-то поздравляю. А сейчас комплексное поздравление. Одноклассников 78-й годовщины рождения Шабанова Валеру, Каноненко Лилю, 75 лет исполнилось Нине Чурзиной, а моей племяннице из Краснодара Влада Игнатушкина, Игнатушина, простите, ее зовут, 25. Всех поздравляю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас. Только для вас это программа по заявкам. Вы сообщения отправляете, видим, модерируем и выполняем ваше желание. Привет. Доставляем песню драгоценную. Слушаем. Все, круг замкнулся, настроение чудесное. Привет, и сейчас будем доставлять. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет, просит нас Дмитрос Роксане Кутузовой. Моя любовь. Я так понял, это именно так должно быть прочитано. Самое настоящее. Очень люблю ее, скучаю. Жаль, что так все вышло. А, так тут вот какая история. Да. Больше ничего не могу сказать. А у нас с мужем сегодня годовщина свадьбы. У нас 3 года семья живет, существует и благоденствует. Он в рейсе сейчас. Очень хочу, чтобы вы его и нас поздравили. Сереженька, мой дорогой, очень тебя люблю, жду дома. Выходные отметим это событие. Ольга, не просто, а счастливая Ольга. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет моим родным. Диме, Ване, любимой, единственной Наталье Поляковой, обожаемой богине красоты. Давай не будем обижаться друг на друга. Выходи на связь, пожалуйста. Михаил в Курчатов отправил это послание. Надеюсь, дошло до адресата. Алексей Петрухин, любовь ты светлая, для снятия всех печалей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Только для вас привет и поздравления. Песни, которые вы же и заказываете, потому что управлять содержательной музыкальной частью эфира вправе, должны и делать только вы. 909-955-1030 – это координатки для отправки ваших сообщений. Надо запомнить, хорошо получилось в доступных мессенджерах. А еще есть форма на сайте для нашей связи с вами. Действуйте. Радио Шансон, пожалуйста, передайте привет для наших прекрасных девчонок Изольды и Ольги. Они с самого утра всегда слушают Радио Шансон и очень любят настоящий шансон. Старенький, да, такой олдскульный. Хорошо, Сергей Наговицын, Дори-Дори. Через несколько мгновений как раз эту песню, по-моему, вы и просили. Анне, моей любимой жене, большой привет. У нее пусть будет все замечательно на работе. Я тоже тружусь и передаю ей привет большой. Замечательно. Семья Лазаревых радуется, что отпуск начался. Привет, сынули, Глебу, Сергею, мужу моему. Едем в деревню на шашлыки. Всем такого же настроения, как и у нас, желает Светлана. И всего самого чудесного и погоды. Максим Коробейников привет передает родителям в Екатеринбург, Эдуарду и Наталье. Чудесного вам дня. И улыбнитесь, пожалуйста. Ой, вот это почувствовали. Это важно. Да, конечно, улыбнуться. Сюрпризик такой неожиданный, приятственный.

Совсем недавно передавал привет Анне, а вот забыл подписаться слушатель. Илья не увидел, но не принципиально. А Андрей сейчас исправит ситуацию. Все, все. Теперь все точки над «ё» у нас в нужном месте. Шансончик еще никогда вам не писали. Дебют у нас сегодня день рождения у моей любимой дочери Натальи Александровны Гашениной. Пожалуйста. Поздравьте ее. Желаю ей всего-всего самого наилучшего в этой жизни. Мама Анна Сергеевна Звонкова и дети Дима, Алена, брат Александр, его супруга Елена. В общем, вся семья поздравляет. Ну, здорово. Сейчас будете там подарок вручать. Или как? Или тортик носить? В общем, давайте, действуйте. А мы будем вместе с вами. Поздравляем. Из Георгиевска большой привет. Люблю шансон. С вами хорошо всегда и везде. Привет от Анны Викторовны. Слушателям, коллегам и самой себе. А почему, кстати, и нет? Можно, можно. Джакон и Килиана. Для настоящих ценителей, как и просили, жиганская. Только для вас.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
10: Только для вас.
11: Только для вас. Это волшебное время, когда именно вы управляете эфиром, отправляя сообщения, поздравления, делитесь какими-то радостными событиями, а мы приумножаем ваше настроение песней и всеобщей поддержкой. Угу, так и есть. В доступных мессенджерах пишите, в Максе смс-очки отправляйте, можно на сайте с нами связаться, ну, точнее, отправить нам послание. Модерация пройдет, все услышите с легкостью. Действуйте. Шансончик, здравствуйте. У нас повод замечательный. Очень вас просим нам помочь. Так, давайте смотрим. Поздравляем Аделя Фатахова с днем рождения, радости, здоровья, дней прекрасных, долгих, ярких лет. Пусть близкие согревают тебя любовью, в глазах сияет счастье. В город Можга отправляется это сообщение от семьи Никитиных. Поставьте, пожалуйста, Ринат Сафина песню «Татарин». Для нас будет лучшим танцевальным поводом. О, вы умеете мотивировать. Ну тогда танцуйте.

909-955-1030 – это заветные цифры, на которые отправляют сообщения в доступных мессенджерах люди опытные и те, кто не боится сделать... Нет, не так. Кто не боится причинить радость людям близким. В виде привета, в виде поздравления, может быть, каким-то событием. В общем, время, к сожалению, у нас отведенное на трансляцию всего вся завершается. Поэтому финальная порция ваших посланий. Семья Фадичевых решила отметиться в эфире. Надежда любимому мужу привет передает Александру, чтобы улыбнулся. Тамара Петровна в Сестрорецк. Привет Татьяне Павловне. Радиомост налажен, все. Передайте, пожалуйста, шансончик моему мужу Юрию. Большой привет. Держимся, мой золотой, пишет нам Светлана. Скоро отпуск. Да все, все его ждут прямо-таки с нетерпением. Шансончик, Владислав Косарев к нам обращается. Передайте привет бабушке Нине в Белгородскую область. Счастья и здоровья и мирного неба. Люблю тебя, моя драгоценная. Береги себя. Поставьте, пожалуйста, группу Любэ «Бабушка». Ой-ой-ой, как хорошо. Выполняем ваши просьбы. Через несколько мгновений Дмитрий Жук, письмо души. А я, Денис Денисов, откланиваюсь. Всем пока, до завтра.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох!

наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: Радио Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Как пишет «Известия», предполагается, что абитуриенты должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. Это может снизить нагрузку на выпускников и сделать конкурс более прозрачным, а также убрать дублирование оценочных процедур. По мнению авторов инициативы, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится вуз. Ситуация с топливом во время проведения сезонных полевых работ управляема. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго ежедневно отслеживают поставки горюче-смазочных материалов для предприятий агропромышленного комплекса. При возникновении потребности принимаются дополнительные меры. Напомню, проблемы на топливном рынке в России возникли в конце мая. Правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка. Новый велопешеходный мост через Москву-реку достроят до конца года. Его длина составит более 420 метров. Сооружение свяжет будущий парк и набережную в Мнемниковской пойме с парком культуры и отдыха «Фили». В часы максимальной нагрузки мостом смогут пользоваться около 900 человек в час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка. Мост оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Она подчеркнет его форму в темное время суток и сделает доминантой в панораме парка. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Пожелаю и я вам, чтобы сегодня, в этот первый июльский вторник, удача расцеловала вас вот буквально с ног до головы. Ну а мы будем баловать вас хорошей музыкой на радио «Шансон». Открыли новый час Анатолий Полотной и Федя Карманов. Далее послушаем историю про Таню Саитину и всех остальных. Жанровый шансон в исполнении маэстро Михаила Круга. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли?

0: собрались.
1: Олег Митяев на шансоне. Как здорово, что есть возможность у нас с вами собраться всем вместе на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Если вы готовы танцевать весь вечер напролет, приглашаем вас на танцпол. Там, кстати, самые доступные билеты. А все билеты есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Этот праздник души. А далее Султан Лагучев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что от года к году количество угонов автомобилей снижается. Это очень здорово. Поэтому теперь автолюбители чаще всего оформляют полисы КАСКО не на угон, а на повреждение автомобиля. К сожалению, немногие знают, что выплату по КАСКО можно получить не всегда. Во-первых, по правилам большинства страховых компаний не получится получить выплату за повреждение шин и дисков без общего ущерба кузову. Так что продолжаем внимательно следить за ямами на дорогах. Также страховые не жалуют гидроудары. Заезжать в глубокую лужу ходом, уповая на страховку, не стоит. Скорее всего, в выплате на замену двигателя откажут. Не получится за счет страховой и вернуть былой вид салону, который повредили ваши четвероногие любимцы. Часто автолюбители копят мелкие повреждения весь год и под конец срока действия полиса пытаются оформить все одним пучком. В таком случае страховая установит, что повреждения получены при разных обстоятельствах и откажет в выплате на основании предоставления недостоверных сведений. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Как время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Две недели в бороде, обтрёпано пальто. Завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая.

каком бы месте сейчас ни находились ваши руки, главное, чтобы уши настроились на волну радио «Шансон», потому как в следующем часе уже стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Встречаемся мы с вами, дорогие наши радиослушатели, вот прямо здесь, в эфире «Шансона» посредством ваших сообщений. Пишите ваше мнение, ваши жизненные истории по теме. Ну а какой будет тема, мы узнаем уже очень скоро. Роман Шахов на подходе, скоро присоединится, сообщит нам с вами актуальные новости. Только вы обязательно дождитесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам взыскать деньги с недобросовестных туроператоров. Речь о компаниях, которые отказываются возвращать уплаченные средства за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Его сотрудники помогут пострадавшим в подготовке и подаче коллективных исков в суд. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать ФИУ, контактный телефон, адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Отельеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью. Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России. Наш зоосад продолжает переговоры с китайской стороной в надежде решить данный вопрос. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она напомнила, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было. Сейчас рожденные у пары детеныши могут находиться в России только до достижения 4-летнего возраста. Добавлю, Катюша стала первой пандой в истории России, которая появилась на свет в московском зоопарке. Это произошло в конце августа 2023 года. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: И даже если небо туч полно, мы лето любим все равно. 17 часов 6 минут московское время. Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на летнем шансоне. Это, друзья, шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, всем хорошего дня, всем позитивного, бодрого настроения. Да, несмотря на эту погоду.
0: Ну, невзирая на погоду, приходят интересные новости, которые позволяют нам обсуждать темы здесь, в эфире «Шансона». Большинство россиян, а именно 68%, хотя бы раз за отпуск заглядывают
1: в рабочие
0: чаты или почту.
1: Эх, я думал, на море.
0: Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета.ру.
1: Это да. У кого, у айтишников, что ли, спрашивали?
0: Ну, возможно, кто-то берет ноутбук, а кто-то берет что-то еще.
1: Ну, работа-то у всех настолько разные профессии. Многие не работают с ноутбуками.
0: По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению.
1: Сами захотели.
0: По внутренней тревоге. Вдруг что-то случится без меня.
1: О, какие тревожные люди.
0: Друзья, как проходит ваш отпуск? Работаете или сугубо посвящаете время отдыху? Если подрабатываете, связана ли эта деятельность с основной трудовой деятельностью?
1: И еще интересно, отключаете ли вы рабочие чаты во время отпуска или все так же сидите в них? У нас продолжает Виктор Королев. На шансоне послушаем его прямо сейчас. А вы пишите +7 909 955 103 0.

0: Владислав Медяник только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи». Мы сегодня обсуждаем тему, которая касается работы во время отпуска. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета «Ру».
1: Да, уж такие у нас работоголики встречаются. На самом деле, знаешь, просто бывает, что, ну, невозможно, некому тебя заменить в отпуске, ну, скажем так. И как-то вот коллектив пытается вроде как удержаться на плаву, но когда не хватает одного человека ровно, и вот задачи как бы перераспределяются, да не все. И приходится тебе быть на связи.
0: Те, кто остается на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, сказали аналитики.
1: Да, по их... А где они хорошо восстанавливаются?
0: Не знаю. По их данным, те, кто не уезжал, на 42% медленнее входит в рабочий ритм после отпуска по сравнению с теми, кто уезжал с полной сменой обстановки. Ну, видимо, те, кто совсем отключается от рабочего процесса.
1: Да,
0: кто не берет с собой ноутбук.
1: И жену с детьми, может быть, тоже, да? Или их надо обязательно брать?
0: Я думаю, надо, конечно.
1: Или от этого не зависит ничего?
0: Если хочешь отдохнуть и совсем переключиться, я думаю, что близкие люди только помогут.
1: Нет, ну а что, можно быть так лозунг, да? Оставь дома все и вся, и всех, и тогда на 100% восстановишься.
0: Ну, это какой-то ретрит уже такой, знаешь, аскеза. Ты сидишь на горе и думаешь...
1: Зато восстанавливаешься.
0: Туда ли ты идешь или едешь?
1: Едешь,
0: или есть такая возможность? Прямо сейчас «Дюна» на радио «Шансон». «Романтика руля».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Ох уж эти магнитные бури. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансон».
1: Почему так?
0: Ох, не болит голова, значит.
1: А, голова не болит?
0: Да, да, да. Друзья, голова у нас болит сегодня вот о чем. Как проходит ваш отпуск? Работаете или... подрабатываете или отдыхаете сугубо в отпуске? Если подрабатываете, связана ли эта подработка с вашей основной трудовой деятельностью? И вообще, вот идеальная продолжительность отпуска, по-вашему, это сколько?
1: По-моему, 2 недели. Это хорошо.
0: Вот
1: как сейчас есть, так и хорошо.
0: Месяц лучше.
1: Месяц, ну, уже скучать. Как ты начинаешь по любимой работе? Ты разве не скучаешь по любимой работе через 2 недели?
0: У меня как бы нет так полноценного отдыха, понимаешь?
1: Ты тоже работаешь в отпуске.
0: Я всегда что-то где-то озвучиваю. Поэтому у меня все нормально, да. 18% возвращаются реально отдохнувшими. Людей.
1: Мало.
0: Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают прикидывать, когда бы взять следующий отпуск.
1: Взял отпуск и думаешь уже, когда брать следующий. Нет, в отпуске нужно все-таки отдыхать, набираться сил и по возможности не заходить ни в рабочие чаты, ни вот куда и не думать о работе. Да? Думать о хорошем. Наш класс, Александр Маш.
2: Вспоминая о былом,

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Ну а с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон» в Турции. И вас, друзья, тоже приглашаем.
1: Конечно, будет там Евгений Григорьев. Радость наша, солнце наше. А еще и Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский. Невероятное количество звезд шансона, которых мы любим, обожаем. Так что присоединяйтесь к нам. Ждем вас на «Бархатном шансоне».
0: Друзья, прекрасная возможность отдохнуть, забыть о работе. Все это для меломанов старше 12 лет.
1: Там уж точно не понадобится. Ну, не сможешь ты там быть.
0: Мы вас будем отвлекать, да.
1: Да, все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
0: Есть у нас сообщение, необходимо посмотреть и почитать сообщение, вот, например, от Натальи. Мои любимые Роман и Ирочка, желаю вам отличного эфира, спасибо. А у меня вообще уже больше 20 лет нет отпуска.
1: Ой-ой-ой.
0: Увы, как-то так. Моя деятельность не позволяет мне, мои любимые пушистики тоже не отпускают, не отпустят. Так что каждый год, как предыдущий, ничего нового, хотя на следующей неделе хочу сделать себе классный подарок, чтобы не думать об отпуске. Если все получится, обязательно с вами поделюсь этой радостью. Собственно, пока вот интрига.
1: Интересно, что это будет. Какой можно сделать себе подарок, чтобы не думать об отпуске?
0: И еще новости от Натальи. А еще, мои дорогие, у меня завтра развод.
1: Вот как.
0: Даже не знаю, радоваться или нет.
1: Да, что ли поздравить.
0: Надеюсь, что да.
1: То ли посочувствовать, то ли поздравить.
0: С оптимизмом идем в новую жизнь, Наталья.
1: Хорошо.
0: Да, давайте вот так относиться.
1: Давайте. Радио «Шансон». У меня 40 лет трудового стажа. Я ветеран труда и за эти годы ни разу не была в отпуске. И работаю сейчас, написала нам Алла. Вот это человек, вот это размах. Я понимаю, 40 лет без отпуска. Представляешь?
0: Напишите, пожалуйста, о своей работе. Чем вы занимаетесь?
1: Сколько вы без отпуска?
0: Ну, интересно, да. Вот все-таки такая, видимо, очень любимая работа.
1: Наверное, вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Катя Огонек в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. Не вянет ваш интерес к нашей сегодняшней теме.
1: Да уж, Наталья отправила нам фотографию того подарка, который как раз может заменить мысли об отпуске. Но я понимаю, почему. Пока не будем ничего рассказывать. Действительно ждем, держим кулачки. Надеемся, что все получится.
0: Но не держим в секрете сообщения от Николая Шункова из Читы. Добрый вечер. В Чите каждый день как синусоиды. То солнце, то дожди с грозами. Необычное нынче лето в Забайкалье. На время отпуска я никогда не отключаю телефон. Более того, я начальству всегда напоминаю, что при острой необходимости я всегда на связи. У нас на читинском телевидении работа непредсказуемая, и не всегда хватает троих операторов на смену. Бывают экстренные ситуации, типа лесных пожаров, паводков или визитов важных персон из правительства России. А операторы, прежде всего, люди, которые тоже иногда болеют или ходят в отпуск, поэтому я считаю, что всегда могу быть полезен на этом фронте. За 3 недели отпуска меня привлекают к работе не более 2 раз, но и все это оплачивается.
1: Ну и здорово. Вот это уровень ответственности. Вот это я понимаю отношение к коллегам. Это же прежде всего отношение к коллегам, потому что, знаешь, есть такие, да как вы там будете выкручиваться, мне вообще все равно, я в отпуске. Я не такая тоже. Вот я тоже не такая. Вот я знаю, что даже в отпуске могу выйти, если знаю, что там какая-то патовая ситуация, никто не может, кто-то там заболел, у кого-то что-то случилось. Ну как тут не выйти? Ну как не выйти?
0: Выходим на ИИ. Искусственный интеллект.
1: Вот Ирина Игоревна.
0: Алгоритмы, помогающие в исследовании, выявили закономерность. Проблема не в том, что люди не хотят отдыхать. Проблема заключается в корпоративной культуре, которая до сих пор поощряется незаменимость, а незаменяемость.
1: Ага.
0: Сотрудник боится, что в его отсутствии обнаружат, что система работает без него. Многие признаются, что берут работу в отпуск добровольно, их никто не заставляет. Вот страх.
1: Страх. Ну, мне кажется, это небольшой процент.
0: Не бойтесь, напишите нам, так это или не так. В следующем часе продолжим.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минцифры Иван Лебедев, пишет РИА Новости. Напомню, в конце марта глава министерства Максуд Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Изначально сбор рассчитывали вести до 1 мая, затем сроки сдвинулись на июнь. Однако в конце весны СМИ сообщали, что реализацию инициативы перенесли на сентябрь. Половина россиян не готовы отказаться от бьюти-процедур при сокращении доходов. При этом 41% опрошенных с минимальным бюджетом все равно продолжат посещать салоны красоты даже при жесткой экономии. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что 13% экономящих респондентов не хотят отказываться от ремонта и отделки, далее идет обслуживание техники. По словам аналитиков, люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время и улучшают самочувствие. Тем временем работу с профессиональным выгоранием предлагают включить в медицинскую практику. Такое обращение депутаты Госдумы направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости. Парламентарии считают, что это поможет с профилактикой хронического стресса на рабочем месте и обеспечит более эффективную работу программ по укреплению здоровья. У Манола Тимофея из московского зоопарка появились три невесты. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой. Если пара образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Легкой дороги вам до дома. Огромное спасибо Денису Майданову. Открыл он летний вечер на радио «Шансон». 18.06 в столице. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера. Как приятно возвращаться домой из отпуска. Угу. Если ты где-то провел его,
0: а
1: где-то.
0: Если ты вот отработал и в отпуск отправился только. И не берешь с собой ноутбук.
1: Ты большой молодец. Вот ты понимаешь, смотри, вот новости, которые нам пришли, да, Алла рассказала. Даже депутаты Госдумы пытаются бороться с профессиональным выгоранием, направляют обращение, что с этим нужно бороться. А это же, ну, почему происходит? Потому что так же 2 недели люди не отдыхают, они так и включены в работу.
0: Депутаты Госдумы. 2 недели отдыхают.
1: Ну, видишь, у них тоже есть такое вот профессиональное выгорание. Они тоже как-то с этим пытаются бороться. Ну, видимо, да.
0: Хорошо. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, то есть берет возможность в отпуске работать. Об этом говорится в исследовании. И вот мы вас сегодня спрашиваем, как проходит ваш отпуск? Подрабатываете или только отдыхаете? Если есть какой-то рабочий элемент, связан ли он с трудовой деятельностью, с основной, или, может быть, какая-то еще у вас подработка?
1: Да. И опять же, если вы работаете по профессии, скажем так, почему вы это делаете? Вот мы пытаемся понять, почему люди в отпуске работают. То есть их заставляют, без них никак не могут обойтись. Или просто вам, ну, как это сказать, грустно, жалко, да, боитесь потерять место? Может
0: быть. Тревожность повышена.
1: Да, напишите. +7 909 955 1030, номер единый для ваших сообщений. Пишите нам в мессенджер Макс, и смс-сообщение также можно отправлять.
0: Ну, а сейчас сказ о том, как Евгений Иванович и Александр Викторович написали гимн дружбе.

0: Бутырка с дядей Вовою только что здесь на радио «Шансон». «Аттестат» называется произведение. Мне кажется, вот если такую песню на выпускном выдать, конечно, это запомнится.
1: Очень, очень даже.
0: Зауч автограф попросит.
1: Ну, выпускные уже все. До свидания,
0: школа. Алла вышла на связь, вот дописала. Я работала токарем на Кронштадтском морском заводе, оттуда и ушла на пенсию. Друзья,
1: Подожди, Алла нам написала, и работаю сейчас. Ну, то есть вы на пенсии, получается, вы сейчас работаете уже на какой-то другой работе, а не написали нам на какой.
0: За 40 лет трудовой деятельности Алла привыкла работать, поэтому продолжает.
1: Ну, это здорово. Это вот дисциплина называется. Мария у нас на связи. Слушаю сообщение. Я в шоке. Как можно работать по столько лет без отпуска? Такое, наверное, возможно, если работа настолько любимая и приносящая удовольствие, что ты на ней не устаешь. Я больше 20 лет работала в торговле. Работа с людьми – это сложно. Отпуск просто необходимо. Когда я работала директором, никогда не вызывала сотрудников из отпуска на работу, как делают некоторые руководители. Сотрудник должен отдохнуть полноценно. Но когда я сама уезжала в отпуск, то всегда была на связи. Вот так многие, кстати, руководители делают. Потому что есть моменты, которые без директора не решить. Ну да. А некоторые моменты напрямую влияют на показатели и на премию твоих, и твою, и твоих сотрудников. Всем гармонии и баланса. Спасибо, Мария из Санкт-Петербурга нам написала.
0: Друзья, пишите вы сообщения, не забывай их подписывать. Прямо сейчас слава.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Замуровали с двух сторон зимы. Честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее. 2 штуки. Фара передняя. 2 штуки. Радиатор серебристый. 2 штуки. Бампер заграничный. 3 бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Леонид Телешев только что в эфире радио «Шансон». Большущий привет отправляем артисту. Наилучшие пожелания и приятного вечера. Друзья, городские встречи продолжаются, и ваши сообщения, которые приходят по теме, тоже.
1: Да, написала нам Светлана. Добрый вечер, рада вас слышать. И мы тоже всегда рады вашим сообщениям. Отдых был 2 месяца, а вот сейчас на работе. Не плачем, хоть и трудно. Ну, я представляю, после 2 месяцев... Наверное, вообще на работу не хочется выходить.
0: Я думаю, там есть специалист-реабилитолог, который вводит человека в курс дела.
1: Ну, видимо, да. А слушай, если дело происходит в школе, наверное, там есть психолог.
0: Конечно.
1: Потому что в школе там же тоже, получается, каникулы прям вот примерно с конца июня и прям по август. Ну, по конец августа.
0: По крайней мере, дольше, чем где-либо. А это если уйдет в отпуск психолог, тогда, конечно.
1: Ему нужно пораньше прийти и подготовиться.
0: Кто психолога реабилитирует, непонятно. Кстати, друзья, компании теряют больше, когда человек приезжает уставшим, чем если бы они просто грамотно перераспределили его нагрузку. Это не трудоголизм, а страх. А страх, как известно, плохой помощник в восстановлении.
1: А вот, конечно. Ты знаешь, что каждый пятый россиянин на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом? Но это печальная статистика. Каждый пятый. Ну, порадуемся за тех самых 4, которые могут этого избежать, вот этой участи.
0: Которые отключают телефон.
1: Молодцы они. Вот порадует нас с вами сейчас Алла Рита и Алексей Петрухин. Немного можно потанцевать даже, если кто еще на рабочем месте. Встаем, двигаемся, чтобы хоть как-то, да, разрядка какая-то. И обязательно вернемся к вам. Ждите.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Финансовые неурядицы европейских автопроизводителей все чаще подталкивают их к принятию сложных решений. Так, немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи двух премиальных брендов – Lamborghini и мотоциклетного Ducati. Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов компании. Примечательно, что Lamborghini было приобретено Volkswagen в 1998 году за $110 миллионов, а на сегодняшний день компания оценивается уже в $22 миллиарда. Кроме распродажи активов, в ближайшее время концерн Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников и закрыть 4 завода. Это сокращение станет одним из крупнейших за последние десятилетия. Немецкий концерн оказался на грани краха из-за возросшей конкуренции с китайскими марками. Это самая катастрофическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Один из главных гроссмейстеров жанра, Вилли Токарев, только что в эфире «Шансона». Друзья, городские встречи продолжаются, и вот вы пишете сообщение по поводу того, что, ну, кто-то работает, кто-то отдыхает. Но люди, когда этим занимаются, переживанием по поводу того, что вот они что-то не успевают на работе, или кто-то их потерял из начальства, переживают по поводу денег. Но есть такая информация. Почти четверть опрошенных россиян признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы демонстрировать свой успех.
1: Это их раздражает больше, чем отдыхающие люди, да?
0: Ну, понимаешь, вот для чего эти деньги? Может быть, что-то заработать для какого-то статуса внешнего?
1: Может быть, но вообще все в семью, все в семью. Я бы рассказала, куда эти деньги.
0: Да.
1: А гаджеты, ну такое, такое себе. Напишите вы тоже, какие-то траты, может быть, считаете бесполезными, ненужными. Ну вот они вообще никуда и ни зачем, и ни для чего. Как у вас происходит, да? Давай узнаем.
0: Ну, напишите, есть еще цифры, что особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
1: А еще сейчас, знаешь, могут сказать, это зависть. Это все завидуют, люди так вот говорят, потому что они тоже хотят, но не могут. У нас сейчас такая часто отговорка
0: Хорошо,
1: встречается.
0: Когда кто-то работает, может быть, даже в ущерб своего отпуска, ну, на какую-то цель, а вот не на псевдостатусные вещи. Вот, хотя, может быть, кому-то важно, чтобы были...
1: А если это помогает в работе, опять же, такое случается, говорят же, встречают по одежке, ага, у него вот новый гаджет, вот такой-то вот там 17-й, да? Ну, значит, человек хорошо работает, значит, он хороший сотрудник. Такой же тоже может быть. И берут его на работу.
0: Плюс 7-909-955-1030. Напишите, быть может, действительно, на что-то вы заработали, и это повлияло на продвижение по службе.
1: Может быть. Мы с вами прямо сейчас слушаем Султана Лагучева. Чуть позже будет Александр Дюмин. Оставайтесь на шансоне.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

же. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Михаил Бублик только что в эфире радио «Шансон». Произведение под названием «Ветрено». Друзья, в любую погоду слушайте хорошие песни в эфире радио «Шансон». Если погода на душе, вот что-то вот тут брахлит, тогда мы беремся помочь.
1: За руки. Беремся за руки и... идем. Идем мы на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, там как раз начнутся вот эти вот снега, дожди, вот эти вот непогода. Как раз можно развеяться и продолжить вот свое хорошее летнее настроение.
0: Разгуляемся все вместе. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru на нашем обновленном веб-портале.
1: Заходите. А какой красивый у нас сайт теперь, правда?
0: Обязательно зайдите в раздел «Персоны». Посмотрите на фотографию шляпки Ирины Сотниковой.
1: Да, красивые, красивые фото. Даже мне нравится. Так, есть у нас сообщение от Натальи. Я себе подарок делаю на выстраданные деньги. 5 лет тяжелого ухаживания за мамой. А деньги, они достались мне после ухода. Вот, уже почти бывшему мужу так сказала, после всего, что испытала. Имею право купить себе нового чернявого жеребца и точка, и развод. Ну что, ну так бывает, на самом деле, баловать себя надо. Если покупка хорошая, такая практичная, то почему нет?

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов, пишет РИА Новости. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов непрофильных специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории России. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Сейчас Миноборнауки обсуждают, когда программу начнут внедрять в университетах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 21 копейку. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Ирина Круг и Ирина Сотникова на бэк-вокале в начале нового часа с песней Михаила Круга. 19:06 в московское время. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый летний вечер. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и поющая, разговаривающая, сияющая Ирина Сотникова.
1: Да, просто хочется, чтобы этим вечером вот каждый мужчина, вот каждый мужчина сказал своей женщине: «Моя королева, моя любовь». И все, и улыбка, и хорошее настроение обеспечены в доме.
0: Уверен, так оно и происходит в настоящее время у слушателей радио «Шансон». Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Шансон.ру». Зайдите, посмотрите на обновленную нашу веб-страничку. Кроме того, есть социальные сети, подписывайтесь, наши официальные группы, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио «Шансон» тоже вам в помощь. Устанавливайте на свой любимый гаджет. Какие траты раздражают россиян? Вот мы уже стали в прошлом часе еще разговаривать об этом. Вы пишете сообщение. Значит, почти четверть опрошенных признались, что больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги. Mm-hmm. Для чего? Чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
1: Такой псевдостатус, mm-hmm. да, получается?
0: Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте 35-44 лет. Среди Конечно. Которых доля недовольных достигает 31%.
1: Я вхожу да. в эти, конечно, зачем это все?
0: Чаще вот это? Других раздражений из-за жизни на показ, говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие.
1: Ну что, ну нравится, пусть показывают.
0: Пишите, что думаете прямо сейчас, Сергей Наговицын на шансоне «Мадам».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: Сергей Любавин только что в эфире шансона. Красивое музыкальное произведение, дорогие друзья. И чуть-чуть о красивой жизни мы сегодня говорим здесь.
1: О статусной.
0: В этом часе вы пишете сообщения красивые, жизненные. Добрый вечер, Ирина и Роман. Была у меня подруга, которая все оценивала материальным статусом. Одежда, мебель, автомобиль. Вот на этой почве мы и раздружились. Я считаю, что не это главное в дружбе и отношениях. Я не живу богато, но все необходимое у меня есть.
1: Ну, действительно, ну, есть такие люди, правда, есть. Я встречала и не один раз, что они так устроены, и что они с этим поделают? Ну, они вот так вот устроены, что прежде всего они видят, что там на человеке надето, какой у него автомобиль, какой телефон, и потом уже замечают что-то другое, что за всем этим стоит. А дружить или не дружить с таким человеком? Ну, тоже такой странный, конечно, тут вопрос, потому что человек же делится с тобой этим. Он тебе рассказывает то, что ему близко, то, что он, ну, вот чувствует, видит. Вот он такой.
0: Ну, вот, по-моему, если говорить о статусных вещах, вузы, которые обучают таких специалистов, где-то в районе Патриарших они расположены. Нет? Я ничего не путаю.
1: Ну, что ты так сразу? Ну, нет. Ты знаешь, нет. Как это ни странно. И в других районах Москвы встречаются люди, которые вот только на это и смотрят. И вообще только на это. Ага, на дорогущей машине приехал. Человек совершенно не с Патриарших. Понимаешь? Ну, так, ну, так устроены просто некоторые из нас.
0: Плюс 7-909-955-1030. Пишите свою версию, рассказывайте, что думаете по вопросу. Прямо сейчас песня о первой любви. Андрей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Обожаем бесконечно. Игорь Слуцкий только что в эфире «Шансона». «Бегут года» называется произведение. Что касается этих самых годов, а через 10 дней мы будем отмечать день рождения Игоря, в соцсетях писать песни, слушать в эфире. Сам музыкант был не так давно в эфире радио «Шансон», приходил в пятницу в «Живую струну».
1: Да, как пел. Я заслушалась.
0: А как Алексей Конкин говорил?
1: И играл на гитаре, извините, да. это шикарно просто.
0: Как это все было, друзья? Мы бережно записали на видеопленку, разместили это все в цифровом варианте у нас в соцсетях, так что заходите, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, комментируйте.
1: Да уж.
0: Ну, а мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме, и вот еще будем зачитывать какие-то данные по статистике. Спрашиваем вас, какие траты россиян вас раздражают? Может быть, ваши личные траты вас раздражают?
1: Ваши личные траты?
0: Да, вот не можете.
1: Да, ты знаешь, меня раздражают постоянно эти бесконечные траты на всякую хозяйственную утварь, вот это вот, на обувь. Меня это все раздражает. Хорошо бы это все приобретать бесплатно.
0: Но есть и другая крайность, друзья. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия.
1: Ну, тут действительно не знаешь, что лучше, что хуже.
0: 21% опрошенных сообщили, что их раздражают близкие, которые экономят даже на необходимом. Постоянно ищут скидки, отказываются от нормального отдыха и создают напряжение вокруг любых трат.
1: И наверняка это близкие, это мужчины, которые запрещают женщинам что-то вот такое вот сверх, так сказать, какие-то вещи, да, говорят, надо экономить на твоих там маникюрах, педикюрах, косметиках, вот это вот
0: все. Дорогие мужчины, вот после этого номера, да, после этого этюда театрального, напишите, что думаете вы на самом деле. Чаще всего такую привычку замечают у родственников люди старше 45 лет. Наиболее критично к гиперэкономии относятся предприниматели.
1: Да?
0: Да.
1: Интересная позиция. Если среди наших радиослушателей есть предприниматели, вот вы, пожалуйста, напишите, как вот так вот происходит и что у вас, в общем-то. Номер у нас единый, +7 909 955 103 0. Нам можно написать абсолютно во все доступные мессенджеры. СМС-сообщение можно отправить в мессенджер Макс. Прекрасно. Работает, и мы читаем ваше сообщение. Андрей Осипов нам написал. Доброго вечера из Североморска. Не в деньгах счастье. Любите людей за поддержку. Вот так вот. Понимаешь?
0: Еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Попрыгунья, стрекоза, лет красная пропела, да.
1: Есть такие люди.
0: Ой, ладно, очень красивый вальс прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Прибавьте громкость. Михаил Круг. «Девочка-пай».

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире летнего шансона. Далее, друзья, ваши сообщения по теме.
1: Так, очень понравилась мне вот позиция Анжелики. Она написала нам: «Здравствуйте, радио Шансон. Пишет вам Анжелика из города Мичуринска. Я не экономлю деньги и детям не разрешаю. Живу раз в жизни. Деньги имеют свойство заканчиваться, но они опять приходят нежданчиком. Не экономлю, но и не живу одним днем. А мужчинам совет: будьте щедрыми к своим женщинам». Угу. Да.
0: Ну, что касается,
1: да,
0: людей, которые живут одним днем, это люди, которые тратят всю зарплату сразу после получения.
1: Так.
0: Не имеют накоплений, регулярно занимают деньги до следующего месяца.
1: Mm-hmm.
0: Да, да, бывает. Чаще всего, кстати, такую модель поведения замечают у друзей и партнеров в возрасте от 25 до 34 лет, среди которых преобладают учителя и сотрудники сферы услуг.
1: Да, ну, это, конечно, история такая, на самом деле же все зависит от количества заработанных денег, ну, потому что пока ты раздашь долги, пока ты все оплатишь, тра-та-та-та, все, ничего не осталось. А если бы это было, например, в 5 раз больше, то у тебя бы 4/5 от этого осталось, правильно? Вот ты бы всю первую часть все потратил на все это, а потом еще осталось.
0: Друзья, после натуральных дробей у нас сейчас будет немного натуральной рекламы. Дождитесь, после которой мы вернемся. Это «Городские встречи» здесь в эфире летнего шансона.
2: «Городские встречи» на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
9: Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Далее, друзья, немного статистики. 16% опрошенных россиян назвали самой неприятной привычкой финансовую зависимость от семьи.
1: Ой, это тяжело, конечно, тяжело, но бывают такие ситуации, что поделать.
0: Респонденты рассказали, что их раздражают взрослые родственники, которые постоянно рассчитывают на помощь родителей, партнеров или детей, несмотря на наличие работы и дохода.
1: Я протестую. Протестую, да. Взрослым родственникам надо помогать по возможности. Надо.
0: Еще 13% участников исследования сообщили, что их раздражает финансовая скрытность близких. Да, по словам респондентов, речь идет о ситуациях, когда человек скрывает кредиты, реальные доходы, долги или крупные покупки. Чаще всего о такой проблеме говорили россияне от 30 до 45 лет, среди которых наиболее часто встречались юристы и бухгалтеры.
1: Ну, понятно. Ну, а что их так раздражает? Ну, это вот другой человек, вот это его расходы, его кредиты, доходы. Что, если тебя это не касается, да и хорошо, да и пусть не касается.
0: Друзья, огромное спасибо за ваши комментарии, которые касаются многих сфер жизни. Что-то будет завтра. У нас будут завтра и гости.
1: Будут? Да, о, прекрасно.
0: Подробности впереди. Ну, а скоро адепт истинных музыкальных ценностей Рита Виноградова. Мы же прощаемся. До завтра. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Спрос на установку газобаллонного оборудования в России заметно вырос на фоне проблем с поставками бензина. Как пишет портал News.ru, в июне число обращений за такой услугой было примерно на 35% выше, чем в марте и апреле. Одновременно дорожает и само оборудование. Базовые комплекты сейчас стоят от 60 тысяч рублей, а для более сложных автомобилей свыше 100 тысяч. При этом специалисты рекомендуют обращаться только в сертифицированные сервисы. Установка в непроверенной мастерской может быть небезопасной. Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Согласно документу, должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим – до полумиллиона. За повторное нарушение взыскание составит до миллиона рублей, либо дисквалификацию УК на срок до 3 лет. Кроме того, новый закон добавляет в этот список препятствования владельцам тепловых сетей, передачи по ним тепловой энергии. Почти 25 тысяч учеников 10 классов провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах Москвы. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. За 4 дня они познакомились с реальными задачами из различных отраслей. Ребята работали на реальном оборудовании, разбирали кейсы от экспертов и погружались в будущую специальность – участие. В университетских каникулах помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе. В Роспотребнадзоре рекомендовали не пить напитки со льдом в кафе за границей. По словам экспертов, только так можно избежать инфекции. Поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды, ее употребление может привести к заражению гепатитом, холерой и другими заболеваниями. Как пишет Лента.ру, такая опасность особенно характерна для жарких стран. Поэтому лучше пить только кипяченую или бутилированную воду. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

основу. Никакой тишины, только любимая музыка здесь, на радио Шансон, в эфире Рита Виноградова. Рада нашей новой встрече. Сегодня вторник, 7 июля. За окном в Москве удивительно комфортный летний вечер. И я желаю вам самого классного, отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Подпеваем, зажигаем вместе с Виктором Королевым на белой карете. Приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Если вы за рулем, пусть дорога будет спокойной. Если уже дома, то побольше отдыха заслуженного. А если еще впереди дела и работа, уверена, наша компания сделает их намного приятнее. Поддерживаем зажигательное настроение. Далее Олег Газманов. Жизнь моя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

и все в слезах, предутренний росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

А какая душевная песня в эфире радио «Шансон». Два полюса любви. Пусть у вас будет как можно меньше разлук и больше встреч с любимыми. А радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Мы, может быть, сегодня станем парой крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси.

Александр Новиков в эфире радио «Шансон». А как бы ни прошел ваш день, насыщенно, спокойно или, может быть, все пошло кувырком, не по плану, вечер – это наше время. Обновляемся, думаем о светлом, о том, что всегда есть надежда. Тут же можно открыть окно после дождя, глубоко подышать и хотя бы ненадолго забыть о делах. Это очень полезно. Меня зовут Рита Виноградова, я рада провести этот вечер вместе с вами. Далее хорошая музыка здесь, на радио «Шансон».

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

А сегодня вторник, 7 июля. Кстати, сегодня красивая дата. 7.07.2026. За окном свежее цветущее лето. И, кстати, особенный день. Сегодня по народному календарю отмечается Иван Купала. Праздник, который с давних времен символизирует лето. Красоту природы. Красоту природы и надежду на счастье, конечно же. И наши предки верили, что именно в этот день стоит загадывать самые добрые желания, которые сбываются. А почему бы нам не загадать? И еще, конечно, спешу открыть мое любимое чувственное время. Час приветов и поздравлений. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пожалуйста, все ваши истории чувственные. Мы здесь будем зачитывать. Поздравляю Романа Боброва с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. И еще одно сообщение. Хотим поздравить Шарикову Иришку, билетного кассира вокзала Волгоград, с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, любви. Коллеги по работе Кристина, Ирина и Елена. Все мы сегодня работаем в ночь на вокзале Волгоград. Вам хорошей смены, девчонки. И, конечно, для всех радиослушателей хорошая песня от Юрия Шатунова «А лето цвета». Прямо сейчас для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и...

Прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Время самых искренних слов, когда можно сказать «люблю», «спасибо», «благодарю», «скучаю». Эти все слова мы здесь собираем на номере +7 909 955 103.0. Ваши поздравления, ваши приветы с любовью буду сейчас зачитывать. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения вашу коллегу Евгению Меркушеву. Да, кстати, мы ее сегодня весь день поздравляем. Пожелать ей хочу огромного здоровья, успехов во всем. Это пишет нам Дмитрий с правого берега матушки Волги. Пишу вам из солнечного Крыма передать привет моему любимому мужу Александру Позднякову. Дорогой муж, я тебя очень люблю. Ты самый лучший в мире и муж, и папа, написала нам жена Наталья. Сегодня у нашей семьи день рождения 07-07-07. Мы отмечаем гранатовую свадьбу 19 лет. А еще у подруги Елены Королевой день рождения, юбилей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Я тебя рисую

любви и больше нежности добавим в этот вечер. Поздравьте, пожалуйста, моего зятя Сухова Максима с днем рождения. А желаю ему всего самого наилучшего. Пусть у вас с моей доченькой Викулечкой растет и радует ваш сынок Женечка. Еще большой привет моему любимейшему Алешечке Половинкину. Таня из Москвы. Поздравьте мою подругу Шматову Елену с днем рождения. Будь счастлива, моя родная, написала нам Светлана из Курска. И сегодня у нашей семьи день рождения. 07-07-07 мы отмечаем гранатовую свадьбу. Это 19 лет совместной жизни. Это, кстати, очень такой хороший срок. А еще у подруги Елены Королевой день рождения, юбилей 50 лет. Пусть сияют очи, будь здорова и счастлива, Ленок. С уважением, Лена Горбунова, Нижний Новгород. Марк сообщает нам, мы завтра уже едем на море. Хорошего вам вечера и вам, конечно, хорошо добраться до моря. Номер плюс 7-909-955-103-0. Отправляйте ваше сообщение. Поздравления, все будем зачитывать в эфире. А прямо сейчас для вашего зажигательного настроения в этот вторник Ольга Зарубина на теплоходе. Музыка играет.

мою маму и вас. Какой правильный выбор, любимое радио, написал нам неугомонный Андрей из Североморска. Всегда включаю вас, когда на душе минорно, всем добра. Андрей продублировал и отправил 10 сообщений. Так делать, дорогие радиослушатели, не нужно. Я вижу и одно ваше сообщение. Большой привет моим братьям Горбачеву Валерии, Саше и Сергею. Омская область, город Азова. Брату Андрею, Германия. Брату Игорю Булаеву, Казахстан, сестре Светлане и Елене, Казахстан. Люблю вас. Вот такая у нас большая семья. Еще привет моей семье, мужу Диме, дочери Кате, сыну Давиду, Татьяна из Казахстана, город Кокшетау. Какая огромная семья. Это так здорово. Поздравления с днем рождения из Москвы в Петербург студенту Захарченко Григорию. Желаем удачи в учебе, работе, любви, семья. Олейник. Еще одно сообщение. Привет подруге Милане Смирновой от Даши. И следующая песня специально для вас.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамир и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Открываемся любви прямо сейчас здесь, на волне радио Шансон. К сожалению, уже завершаем час приветов и поздравлений. И спешу поскорее все зачитать и все успеть. Нахожусь в отпуске в городе Сочи. Погода изумительная, море прекрасное. Передаю привет своим любимым и преданным коллегам. Как это? Вот вы знаете, с моря коллегам передают привет. Галя Храмова, Лене Лукьяновой, Оле Кудрявцевой, Карине Шуленковой от Александра Тришкина из Пензы. Александр Тришкин никак не успокаивается на море. Хочу поздравить мужа Николая с днем рождения. Пожелать ему главное – крепкого здоровья. Не бойся отправляться в путь. Все будет хорошо, написала Галина. Передайте привет моей супруге Соковой Али из Костромы. Я ее очень сильно люблю и скоро буду дома, написал Анатолий. Антон. Привет из Донецка и поздравления с днем рождения нашей невестки Натальи Моздолевской в город Обнинск. Желаем, чтобы, как в песне «Ангел-хранитель» и «Счастье», ходили за тобой по пятам любви, тепла от близких людей. Мы тебя очень любим, семья Моздолевских, написала. Передаю привет любимой Светлане. Год назад я ее обидел, ждал загрузки в мытищах, а теперь попросил ее руки. И у нас 3 августа мероприятие. Я очень сильно ее люблю, удивительно. Кстати, история. Так просил прощения, что влюбился. Очень прошу передать привет моему любимому мужу Сергею. Я его люблю очень. Таня из Тюмени. И следующая песня для вас, дорогие радиослушатели.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

нас у всех есть и сильные, и слабые стороны. И, конечно, мы ошибаемся, мы же все не идеальны. Переживаем живые, настоящие эмоции, но самое ценное сегодня – это быть искренним. Очень важно. И если совершаешь ошибку, то можно просто ее признать и жить дальше. Евгений Григорьев с песней «Ангелы и демоны». Меня зовут Рита Виноградова. Продолжаем поддерживать приятный вечер. Хорошая музыка здесь на радио «Шансон». Алексей Брянцев, Елена Касьянова с песней «Недолюбили».

ж, пора герой всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами

0: Шангабая Бумбае, если вы сейчас едете домой, пусть эта дорога станет самой приятной частью вечера. Без спешки, без лишних мыслей, просто под любимые песни. А если вы уже дома, то желаю, чтобы завершение вторника было именно таким, каким вам хочется. Уютным, спокойным и по-настоящему вашим. А прямо сейчас послушаем Григория Лепса «Без запретов и следов».
1: Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся.

сжечь карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

печь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

ему с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь,

А я с большой любовью к нашим радиослушателям спешу пригласить вас на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. А зрителей ждет несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

с песней «Ветер». Я желаю вам попутного ветра на всю рабочую предстоящую неделю и поменьше нервов, конечно, чтобы было спокойно, хорошо. Пусть случается только что-то приятное, больше легкости. И вот отличное настроение, оно, знаете, определяет. А его нужно создавать самим. Меня зовут Рита Виноградова. Я была рада нашей встрече. Услышимся на любимой волне радио «Шансон». Ухожу под песню «Воровайки» Марго.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
2: Нарисуйте мне дом. Да такой, чтобы в масть козырную.

нарисуйте очаг. Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене,

0: разорванных струн.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли трубы сотни глаз.

0: Еще не вечер!
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Ё-моё, откуда хошь завиточек?
1: А опер, а опер, он обучен.

0: музыки много. Шансон один.
1: А когда поезд уходил огни,

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: «Радио Шансон».

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

Кто-то сегодня, мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству,

мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так?

никогда. Кто-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.

0: музыки много, шансон один.
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв.

0: «Умная внучка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы...

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: еще не поздно.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

0: поет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

а мне не уснуть, мне не уснуть. Выше и выше он исчезает, а мне не уснуть.

счастливым, мой золотой, мой золотой. Это к удаче, будешь счастливым ты мой.

нее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные?

ним мешать, по чужой колее проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж от низда, а ерзанье.

0: выбирайтесь своей колеей.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Алыча перестала быть кислой, из далека щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.